0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. В Москве 3 часа 3 минуты ровно.
1: Радио Чипльдук. Пока не догонят.

0: Мысль дня.
1: На голодный желудок русский человек ни думать, ни делать ничего не хочет. А на сытый не может.

0: Любопытный факт.
1: Мало кто знает, что в первой версии сценария фильма «Назад в будущее» в качестве машины времени использовался холодильник. Но сценарий переделали, и холодильник был заменен на автомобиль. Причиной стала забота о безопасности детей, которые, по примеру героев фильма, наверняка стали бы залезать в холодильники, сводя с ума своих родителей.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты.

0: живете, чипы-дуки?
1: Да, Дым-тим, помаленьку.

0: Прозвучала музыка для постановки «Клистира»
1: на сцене драматического театра. Ну а следующая композиция предназначена для опытных мастеров укладки бордюрного камня на четной стороне улицы.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Так, звоним мы в город Благовещенск. Это очень далеко.
4: Там это сейчас... очень поздно, не очень далеко. Это очень поздно.
3: Юля. Юля, доброй ночи или доброе утро. Звонят вам из далекой деревушки городского типа, город Москва. А вы спите уже?
5: Мы уже ложимся.
3: Ложитесь.
4: А завтра рано вставать?
5: А кто звонит?
4: Степальдука.
3: Да, это ж Степальдук.
5: А, да ну что?
3: Да, ну.
4: А вам рано вставать завтра?
5: Нет.
3: Ну, тогда еще наговоримся. Ну, давайте разговаривать тогда.
4: А что завтра будете делать-то в 8-9? Чего, куда пойдете?
5: На работу, как все порядочные граждане.
3: Благовещенска?
5: Да.
3: А на какой же работе граждане Благовещенска работают?
5: Ой, у нас очень интересная работа. Я так. Вам сегодня расскажу.
3: Ну?
5: Мы копаем динозавров.
3: Копаем динозавров?
5: У нас в Благовещенске водятся динозавры.
3: Лежбище динозавров.
4: Динозавры. Ну и вы уже сколько динозавров отловили?
5: Мы пока немного. У нас в целости только один динозавр найден, а остальные все как-то так по частям находим.
4: А где вы копаете? Вы прям с лопатой? С лопатой?
3: Прямо в черте города с лопатой вот так вот нахально так... В парке.
5: Да, практически так. Приезжаем на автобусе, на машинах.
3: Какая интересная территория. А вы сориентируете вот наших географически, так сказать, непросвещенных слушателей? Благовещенск, Амурская область.
4: Это направо от чего?
5: Благовещенск, Амурская область.
3: Это от Байкалу куда свернуть?
5: Это на Дальний Восток, ближе к Приморью.
3: Ближе к Приморью все-таки. Вот.
4: И там динозавры водятся.
3: А вы что, учитесь в каком-то вот археологическом заведении?
5: Нет, мы уже отучились на биологах.
3: На биологах, да?
5: Да.
3: Здорово. А вот есть такой промысел, когда вот слоновой кости, из нее делают какую-то вот резьбу, фигурки, или делают клавиши для фортепиано. Вот нет такого промысла из динозаврии кости, допустим, клавиши фортепиано?
5: Нет, они у нас очень-очень прям хрупкие, и из них практически никаких проделок невозможно сделать.
3: Ну, значит, получается, раз у вас там такое было пастбище, и они полегли, значит, это явно не море было когда-то на территории. Значит, суша была, джунгли. Так, понятно. И какая версия на сегодняшний день-то? Что ж сгубило-то этих братьев наших старших?
5: На сегодняшний день версия такая, что их просто смыло потоком.
4: Грязекаменным потоком.
5: Вот они паслись, и вдруг неожиданно их настигло беда.
3: Накрыло, да? Напоминаю, мы общаемся с Юлей из города Благовещенска, Амурской области, и сейчас там поздний вечер, да, поэтому Юля вот так засыпающе так вот с нами общается, а мы ее тормошим.
4: Ну, я думаю, что надо пожелать Юле, чтобы ловись рыбка большая-маленькая, чтобы завтра как-то...
3: И чтобы ей приснился какой-то динозаврики, вот что-то какие-то
4: из
3: добрые.
4: Африки, да.
3: Вот, дорогие друзья, вам немножко такого духа романтики из середины тайги, почти, можно сказать, из Амурской области. Мы вам еще будем звонить. Мы будем еще и копать глубже будем вашу тему. И привет вашему Ивану, который, насколько мы знаем, катается на байдарке в тайге без мобильника.
5: Хорошо, мы будем рады.
3: Спокойной ночи. В прямом эфире была Юлия из Благовещенска.
5: Спокойной ночи.
4: Счастливо.
5: До новых встреч.

0: Постскриптум. Так, а мы звоним в Благовещенск Юле, с которой мы общались до паводков, до наводнения, так сказать, нашей допотопной слушательницы. А вот сейчас мы спросим, как теперь поживают эти милые животные и сама Юля.
1: Да.
0: Доброй ночи. Да. А радио Чапыльдук беспокоит. Можно ли нам Юлю услышать?
1: О, здравствуйте. Приятно вас слышать.
0: Это Иван или кто?
1: Да, он сам.
0: Иван, очень хорошо вас застать по телефону Юлии.
1: Ага, да.
0: Просыпайтесь. Я понимаю, что у вас там сейчас ночь глубокая, но нас очень интересует не просто судьба динозавров, которых вы там откапывали, но и ваша судьба. Как вы пережили вот эти вот полные воды, разливы?
1: Воды,
0: да.
1: Наконец-то они у нас слились ниже по течению.
0: Слились. Вот. Компромат слился ниже
2: нормально.
0: По течению.
2: Юля, не смыло, нет?
1: Не смыло. Что-то смыло, что-то осталось. Вот, ну, в порядке. Нам повезло, до нас вода не дошла.
0: Так.
1: Все в порядке.
0: А динозавры вот эти вот как пережили?
1: Динозавры, ну, так получилось, что они тоже на высотке у нас хранятся.
0: Они окопались на высотке, поэтому... Посуху,
1: да,
0: значит,
1: да.
0: Там было.
1: Вода их не коснулась.
0: Хорошо, значит, спокойной ночи.
1: Спасибо,
0: Юля, привет.
2: Динозаврам тоже.
0: Большой.
1: Спасибо.
0: Древний.
1: Спасибо.
0: Ну, будем вас еще звонить в более ранние часы. Пока.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве ровно 5 часов 5 минут.
2: Чипльдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

Этот трек в эфире радио Чипльдук прозвучал по заявкам бригады укладчиц сливочной помадки. А следующая песня о корейских стюардессах, мечтающих летать на радиоуправляемых

0: Разговорчики.
1: Чувствую себя вполне сносно.
2: Говорил старый дом.

0: Несвежие новости. По вашим просьбам.
1: Из архива.
2: Добрый день. В студии радио Чепельдук Арсений Мухин. В эфире «Несвежие новости». По материалам газеты «Комсомольская правда» от 8 марта 1962 года. Славный юбилей. Такая небольшая заметка корреспондента из Бранденбург-на-Хавеле. Сегодня большой праздник у наших молодых немецких друзей. Юноши и девушки Германской Демократической Республики отмечают 16-летие своей революционной боевой социалистической организации Союза Свободной Немецкой Молодежи. Из городов и сел ГДР летят в Центральный Совет Союза Свободной Немецкой Молодежи письма и телеграммы, трудовые рапорты молодежи в честь славного юбиляра. На предприятиях, в сельскохозяйственных кооперативах, в учреждениях и высшеучебных заведениях республики проходят торжественные собрания и молодежные вечера, на которых молодые строители Новой Германии подводят итоги славной деятельности своего союза, намечают новые пути и планы на будущее. Для молодежи 4 из 15 округов ГДР юбилейные торжества ССНМ стали одновременно радостными или одновременно? Тогда, по-моему, говорили одновременно. Ну, потому что современный, поэтому одновременно. А если бы было бы современный, то тогда одновременно. Ну, во всяком случае, в общем, стали одновременно и одновременно радостными праздниками встреч с молодежью и комсомольцами Советского Союза. На фабриках, заводах, в учебных заведениях округов Потсдам, Дрезден, Лейпциг, или Лейпциг, может быть, и Росток гостят молодые советские рабочие и труженики колхозных полей, прибывшие в Германскую Демократическую Республику поездом мира и дружбы. У нас в отделе дикторов всегда учили говорить грамотно и расставлять ударения правильно. Но сейчас вот культура ударений уже утеряна, так сказать, в нашем ремесле, к сожалению. Вот. Сейчас, когда передаются эти строки, а передаются они, напомню, 8 марта 1962 года, это по материалам газеты «Комсомольская правда». Так вот, сейчас, когда передаются эти строки, то есть тогда, в разгаре молодежные балы в рабочих клубах трех крупнейших предприятий ГДР. В шуме праздничного веселья немецкая речь перемешалась с медленным говорком иркутян, с протяжным оканьем девушек из Иваново, гортанным выговором. Простите, вот видите, это сам вот заговорился. Гортанным выговором черноволосых парней из солнечной Грузии. В братском рукопожатии переплетаются десятки рук. Снова и снова звучат слова «Frieden und Freundschaft» – «Мир и дружба». Ну, здесь, по идее, конечно, можно было бы, так сказать, правильным грассированием произнести «Frieden und Freundschaft». Ну, я, так сказать, это опустил. Вот это был выпуск новостей, вот это была заметка. Славный юбилей, опубликовано в «Комсомольской правде» в выпуске от 8 марта 1962 года. С вами в студии был диктор Арсений Мухин. Берегите себя и берегите старые газеты, в которых можно узнать много чего интересного. Но, к сожалению, я не вижу курса доллара здесь. Ну что ж, до новых встреч. В рубрике «Несвежие новости» на радио Чипельдук.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.

0: В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чиппельдок.

0: Это была музыка для тех, кто уже подумывает.
1: А сейчас мелодия для тех, кто еще не раздумал.

Телевизор – это устройство, дающее возможность людям, которым нечего делать, смотреть на людей, которые делать ничего не могут. Фред Аллен.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Так, Александр, Александр, прямо вопль души, позвоните мне скорее. Александр.
3: Александра.
2: Ах. Что-то я букву А как-то.
4: Мы вот не опоздали.
2: Большую букву я увидел, а маленькую не разглядел. Саша.
3: Да.
2: Мы рады вас слышать.
4: Не поздно еще?
3: Да нет.
4: Вы в смысле просили поскорее позвонить?
3: А простите, это кто?
4: С радио заявочку оставляли?
3: Заявку оставляли на что?
2: Чтобы позвонили вам с радио. Интернет-радио Чип и Льдук.
3: Да ладно!
2: Ну ладно.
3: Здрасте, здрасте.
2: Ну, наконец-то.
3: Ты круч, круч. Я
2: понятное дело, потому что заявочка в 3.58 пришла. Что же вы, конечно, не помнили ничего. Заспали это дело и забыли, что Чип и Льдук может позвонить.
3: Да нет, я его так обожаю. Ты видео слушал, вообще круто.
2: Но мы вас тоже уже обожаем. Ну и что за вас натолкнуло-то в 4 часа утра вдруг такой вопль издать, чтобы мы вам позвонили?
4: Да еще и поскорее. То есть где-то вы хотели, чтобы мы в 5 утра, что ли, вам позвонили?
3: А что нет-то?
2: А что нет?
3: Можно и в 5, и в 6, и в 7, и в 8. Я вас всегда жду.
2: Так, а в каком вы нас городе ждете-то?
3: В Санкт-Петербурге, конечно же.
2: Ага, хорошо.
4: Ну и как там сейчас снежок-то имеется уж наконец-то?
3: Да, зима-зима, лыжи-лыжи. Сноуборд-сноуборд будет скоро.
2: Сноуборд.
4: А чем занимаетесь, что поделываете по жизни?
3: Я работаю в сервисном центре, фотоаппараты, ноутбуки, телефоны. Вот, в принципе, занимаюсь зал, дом, уборка, готовка, муж. Опять же, работа и все по новой.
4: Как-то обременительно или в целом все хорошо? Так и должно
3: да
4: быть.
3: Да все хорошо, конечно. Бытовуха, называется.
4: Вот прекрасно.
3: Я сегодня два раза почему-то повторяю.
2: А? Сегодня по два раза все.
4: Да нет, вообще хорошая. Это бытовуха.
2: Бытовуха,
4: класс.
2: Бытовуха. Отдыхать в Баден-Баден ездите?
3: Нет.
4: Просто в Баден.
3: Канары-канары.
2: Это чипль-чипль-дук-дук вам звонит. Дзинь-дзинь делает. Ну, хорошо.
4: Ну что, будем петь что-то из «Манго-манго»?
3: Я не помню. Давайте что-нибудь, ну не знаю.
4: А что вы не помните?
3: А что, давайте что-нибудь.
2: Ля-ля.
4: Давайте на три. Ля-ля-ля, жу-жу-жу. Дайте на три перейдем.
2: Ну, хоть как-то сменим число.
4: Да, то как-то уже истощились.
3: Давайте. Вот я, вот знаете, что услышала? Ля-ля-ля, жу-жу-жу. Что случилось, расскажу.
2: Ну же хорошо.
4: Собственно, суть отражена.
2: Мы вас слышим хорошо.
3: Это круто-круто.
2: Круто-круто.
4: Мы вас слышим хорошо, это круто-круто. Вот, посмотрите, кто пришел.
2: Ну, вот еще минута.
4: Вот еще минута.
2: Такого вот эфира.
4: Ну, вот так, в принципе, можно праздно, бессмысленно проводить... Время в прямом эфире радио Чип и Льдук еще долго. Александр, ну вот вы написали поскорее. Это не было связано с тем, что у вас какой-то аллергический приступ или что-то надо было спасать вас? Или просто вы хотели с нами пообщаться?
2: Разделить с нами радость прослушивания нас же.
3: Да, я вас просто обожаю, это раз. А второе, вообще, я вас недавно открыла. Я вообще, блин, так вообще крутое радио, которое вообще просто для моего, вообще для вас... вообще стиля вообще. О. Для моего характера, для вообще для моего образа жизни.
2: Конечно.
3: Вот. Оно не напряжно, оно кайфовое.
4: Ну, мы можем пожелать вам только, Александр, не меняйтесь.
2: Не меняйте радио, не меняйтесь сами.
4: Если мы вам так подходим, не меняйтесь.
2: Нет, меняйтесь еще в лучшую сторону.
4: Чтобы нас таким образом подтаскивать все время, так сказать, к вам.
2: Но вы будьте готовы. В 3.58 мы вам тоже в отместку как-нибудь ночью звякнем.
3: Окей.
2: У вас ночи все белые, поэтому мы знаем, можно звать любое время ночи.
4: Счастливо, Саша.
3: Угу. Да, пока.
2: Три раза сказала.

0: Youpi, Pierre B.
1: Ah, mais il y a une époque où les jambes, les jambes de Marlène Дитрих.
2: Это была минутка веб-радио Новой Каледонии на радио Чипльдук.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7 часов 7 минут.

0: В эфире рубрика «Слушая классику» на радио «Чипльдук».
1: Дорогие любители классической музыки, сегодня в нашей рубрике, как всегда, звучит классика. Мусоргский. Картинки с выставки. Прямое включение из большого зала Московской консерватории.

0: предыдущий трек звучал в нашем эфире ввиду... я имею в виду, он отзвучал в нашем эфире.
1: А следующая композиция посвящается всем барабанщикам, только что уронившим любимую левую палочку.

0: В эфире новости. Активность головного мозга достигает пика к 22 годам, а уже в 27 идет на убыль. К таким результатам пришли американские ученые из Университета Вирджинии под руководством профессора Сальхауса, сообщает BBC. А сейчас эта же новость в интерпретации доцента кафедры античной поэзии Казанского университета, известного переводчика греко-римской поэзии Леонида Ферверзагитовича Габдульбарова.
1: Гигзаметр Ньюс.
2: О, кипарис, юный символ тоски и печали, весь нам принес, от которой на сердце тревога. Мозг человеческий пика своего достигает к 22. В 27 же все круто глупеют. Миру об этом фактическом факте поведал доктор Сальхаус, ученый из штата Вирджиния. Так вот живешь и не знаешь, что думать-то нечем.
1: Гигзаметр Ньюс.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 8 часов 8 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Это была музыка для работы ручным нагнетателем смазки.
1: А теперь отложите его в сторону и возьмите в руки щипцы для колки грецких орехов. Вам обязательно захочется использовать их в такт во время звучания следующей композиции.

0: Чіпельдук. Старе, добре. Інтернет, радіостанція.
1: Добре, добре.

0: Уважаемые радиослушатели, только что нам позвонил старший лейтенант Максимов и попросил нас разбудить его любимую роту ВЧ-7049-15. С удовольствием выполняем его просьбу.
1: Рота!

0: Любопытный факт.
1: Во время съемок в знаменитом фильме «Волшебник из страны Оз» собачка То-То, игравшая одну из главных ролей вместе с такими голливудскими звездами, как Джуди Гарланд, тоже получала гонорар. Талантливому четвероногому созданию платили $125 в неделю. Да.

0: Чип-и-дук.
1: Говорит радио Чип-и-дук.
0: Чип-и-дук.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е!
0: В Москве ровно 9 часов 9 минут.

Уходи, сказка. Мышка за кошку, кошка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку. Но все за бабки.

Borley, borley, borley, borley.

Отзвучала мелодия для тех, кто несколько минут назад закончил, наконец, подсчет родинок на своем теле. Ну, а следующая вещь явно для тех, кому нравится слово «папильотка».

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук для людей с замедленным восприятием информационного потока.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Илья, талантлив, увлекается футболом. Проводил сам тренинг по речи. Угу. Придумал сам и смог организовать. Теннисист-любитель. Город Москва.
4: Вперед, сейчас.
3: Кстати, вот с его появлением нам утверждают так. В нашем радио произойдет дополнительное увеличение аудитории интернет-слушателей. Проверим.
5: Алло.
3: Илья?
5: Да.
4: Вас беспокоит радио Чипыльдук. Социологический опрос. Вы Чипыльдук вы будете слушать в ближайшее время? Есть у вас план?
5: Конечно. Я вообще его слушаю, даже все приложения скачал.
4: Ну и как вам это все безобразие?
5: Безобразно, конечно. Поэтому слушаю.
3: Очень хорошо. А вот тренинг по речи нам можете провести быстренько как-то? Блиц такой тренинг. Вот.
5: А вы вообще, откуда у вас мой контакт? Прям такая точная информация про меня.
3: А вот так вот, у нас все ходы записаны. У нас же, так сказать, конечно.
4: У нас же все высвечивается.
3: Да.
5: Понятно. Да, конечно, проведу.
3: Ну вот как-то что-то у нас не все выговаривается, да.
5: Ну, за неделю там поправим.
4: Хорошо.
3: Вот когда идет заплевывание в микрофон, вот какие-то брызги, вот с этим можно бороться, да, чтобы чистенько.
5: Конечно, конечно. Конечно. Можно тряпочку взять, микрофон протирать, или, например, микрофон в такой специальный чехол поместить.
3: А вот наоборот, можно вот художественно испортить речь. Вот человек говорит слишком правильно, а нужно, чтобы он грассировал, шепелявил как-то грамотно. Вот в обратную сторону ваша технология не работает? Работает, да?
5: Работает.
3: Нам, у нас дефицит, чтобы вот дикторы были, запоминались, чтобы как-то харизма у них была ярче. А ведь лицо не покажешь, а можно только речью, голосом и вот какими-то дефектами, так сказать, какой-то родинкой.
5: Конечно, есть. У меня как раз коллега, он боксер в прошлом, он очень хорошо справляется со своей задачей и может помочь.
3: И сразу начинает шепелявить. Понятно.
4: Ну, это, кстати, это очень действенный, радикальный, безусловно, но безотказно, так сказать, работающий метод. Спасибо, это очень здорово.
5: Конечно.
3: Ага. А и вот по теннису еще тоже пройтись немножко. Как-то вот у вас там с теннисом? И как это с футболом вообще может соприкасаться?
5: Теннис регулярный, за денежки, правда, платный, но регулярный. Поэтому нормально там раз в две недельки с товарищем.
4: Но вы сами, вам платят товарищ, или вы вместе скидываетесь и платите кому-то еще?
5: Ну, мы вместе скидываемся и платим кому-то еще.
4: Ну что же, можно и так, по крайней мере, не всю сумму, хоть товарищ-то участвует 50 на 50.
5: Ну да, как в песне Высоцкого. Если с другом, то пополам.
3: Ну еще что-нибудь нам интересненького такого. Потому что остальное-то мы все знаем про вас, а вот что-нибудь, что мы не знаем про вас еще, вот удивите.
5: Не знаю, я человек открытый. Наверное, товарищ про меня все высказал.
3: Не так уж.
4: Да нет, видишь, говорит, что практически все.
3: Все, да?
4: Конечно. Ну, болеть за Россию будем или легче здоровье?
5: Конечно,
4: или беречь здоровье?
5: Вот, за сирых и убогих я всегда буду болеть и поддерживать. Если мы им не поможем, никто не поможет.
4: Очень трогательно.
5: Все, он так сказал. Мы их последняя надежда.
4: Ну что же, прекрасный звонок, очень с таким спортивным уклоном. Посмотри, Андрей, мы же прошлись по боксу, по футболу и по теннису. У нас, в общем, в эфире редко звучат.
3: И по тренингу.
4: И по тренингу, речи, между прочим, да. Тоже речи. Так что будем обращаться.
3: А сейчас в данный момент что делаете? Вот данную секунду, вот прямо вот сейчас.
5: Данную секунду я пальцем жвачку выковыривал.
3: А, это как раз тренинг речи, чтобы...
4: Ага. Оживали, чтобы, так сказать, для удовольствия, или это были...
3: Развитие жевательных мышц лицевых.
5: Не, я мозг отключал. Жвачку жуешь, мозг отключается.
4: Ага.
5: Как раз тут все взаимосвязано.
3: Прям для нашей целевой аудитории, а то у них больно высокий IQ.
4: Что же, очень интересно. Мозг отключить можно и ударом бокса, апперкотом.
5: Можно жвачкой.
3: Прекрасно.
4: Очень познавательный звонок, Андрей. Ты зря недооцениваешь. Это интересный наш
3: слушатель. Я оцениваю. Я все тут очень, пометил.
4: Очень-очень-очень позитивно. Ну, в общем, по спорту будем тоже с вами держать связь.
5: Да, ради бога. Вообще могу рубрику по спорту вести.
4: Хорошо.
3: Вы по хоккею болеете? Вы знаете, что мы болеем за, ну, не хотел сказать, ямальских стерхов?
4: Нет, но это за клуб Ростов.
3: За ХК Ростов.
4: По хоккею.
5: Вот у нас... кого, как еще раз команда?
4: Ну, дело в том, что у нас был один замечательный звонок, когда мы звонили слушателю, он в этот момент находился на хоккейном матче, проживая в городе Ростов, естественно, болея за клуб хоккейный Ростов.
3: Который в этот момент играли с ямальскими...
4: С ямальскими стерхами.
3: Стерхами, да. И мы как-то запали на эту команду ростовскую и регулярно держим связь, очень интересуемся и болеем за них.
5: Ну, вообще, у Ростова мало шансов с ямайскими. Я не знаю, выиграли или не выиграли, потому что на Ямайке вообще у них зимние виды спорта очень развиты, они прям очень сильно...
4: Особенно бобслей.
5: Там...
4: Первое место. Позитивной ноте предлагаю сворачиваться. Спасибо огромное.
3: Давайте, да.
4: Оставайтесь с нами.
5: Спасибо, неожиданно.
4: Пока.
3: Пока.
5: До свидания.

А сейчас прозвучит пиратская копия песни для изготовителей контрафактной продукции в Катманду, Мбабане, Бужумбуре и электролитном проезде.

0: ¡Bravo!
1: Радио Чипльдук. Искусство принадлежать народу.
2: Let it be known, they might be giants. Doty, the elegant two. Mr. Excitement.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиплидук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 11 часов 11 минут.
1: Радио Чиплидук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: В рубрике «Слушая классику» фрагмент первого бриллиантового вальса Фредерика Шопена на клавишном синтезаторе Yamaha DX700 в стереонаушниках Beyer Dynamic исполнил для себя пианист, лауреат международных конкурсов Денис Мацуев.
1: Ждем ваших новых заявок на исполнение любимых классических произведений на радио «Чипльдук».

Тем, кто не понаслышке знаком с вейкбордом, посвящается следующая музыкальная композиция в нашем эфире. Вслед за ней прозвучит композиция для игры в пейнтбол на ананасовых посадках Кубы.

0: Вы нам звонили.
1: Алло.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Вы попали?
2: А я...
1: Куда?
2: Да я попал. Я попал.
3: Вы попали.
1: А как так это получилось?
2: Как интересно. И знаете, я сижу, кручу компьютер, лежу, кручу компьютер на диване.
1: Ручку настройки вот это, ловите волну?
2: Да, да, помехи сплошные. Это вижу, телефон эфира написан.
1: Есть такой.
2: Вот, я так обрадовался.
3: А вы кто?
2: Ну, я Евгений.
1: Евгений. А мы уже с вами что, разговаривали?
3: Можно просто гений, да?
2: Мы сами даже чай пили когда-то там на театральной.
1: На театральной. И значит, вы были на каких-то двухлетиях, трехлетиях, да?
2: Что-то вот такое, да. Я помню, это когда вот пластинку подарили всем винильную, а я не успел, я пришел сразу после пластинки туда.
1: И это попозже было, да, было дело.
2: Это вот, уже... это было на закрытие. Да, я вспомнил. Это было закрытие, по-моему, как прощание со студией, что ли.
1: Да, у нас есть такой праздник, ежегодное закрытие радио Чапыльдук. В принципе, оно у нас ежедневное. Мы удивляемся, как нам удается сохраняться.
3: Хорошо, что не ежеминутно.
1: Ну да, ну шутки шутками, но это непросто нам продолжать существовать. Но хорошо, что вы все-таки с нами. Вот надо же было... наткнуться вот
2: хорошо,
1: на телефон.
2: Хорошо, что вы с нами. Хорошо, что вы... Нет, надо же было его написать. Я только случайно думаю, ничего себе, телефон. У меня привычка с детства на радио звонить.
1: Вот эта редкая категория, наконец.
3: Это привычка, надеемся, это не мания.
2: Нет, это, знаете, было в детстве. А сейчас детство закончилось, а привычка, как видите, осталась.
1: Вот
3: а вы после нас...
1: На нас кончается детство. Вот куда уходит детство, да?
2: Да. А после вас я никому не буду звонить, потому что звонить сейчас некому. Где с кем можно нормально поговорить? Сейчас уже живу,
4: все уже давно пишут, а телефон
1: нами,
4: это
1: да.
4: Телефон уже ушедшая натура.
2: Спасибо вам за эти годы. Знаете, это как вот живой воздух, честно скажу. Вот когда включаешь, и вот оно как бы вот... И можно дышать.
3: Продолжайте, это, да, продолжайте.
1: Сжатый воздух со свистом, вырывающийся из клапана.
4: Ведь мы когда начинали, у нас было...
1: Подожди. Ну, Евгений красиво излагает.
3: Это как красиво.
4: Давайте вспомним, ребята, что мы хотели же называться «Радио Форточка». Был же такой вариант? Был такой вариант.
2: А еще, знаете... Я помню такие чудесные времена, кстати говоря, может быть, он сейчас слушает, Максим из Троицка, который...
1: Макс.
2: Да, вы поняли, о чем идет речь, да, Макс? Который принимал участие, сам знает в чем. Вот, ну, в общем, огромное ему спасибо, потому что вот благодаря ему тоже, собственно говоря, я имел возможность приобщиться, собственно, к вашим голосам и музыке.
1: Да-да-да-да-да. Мы все перемигнулись, все поняли, как мы тихонько, где надо, свой сигнал...
2: Делали, что надо было делать, да. По-моему, полгодика это продержался, как бы, проект, если я не ошибаюсь.
1: Да-да-да, это было не...
3: Разговор подпольщиков такой.
1: Да-да-да. Но пока не бы запеленговали, пока.
2: Да.
1: Да, это был такой любительский эксперимент, влезть ненадолго в FM, давным-давно, еще на заре Чапыльдука. Вот. Но мы остались в интернете, нам тут спокойнее.
2: Да.
1: И вообще мы добрые, позитивные.
3: И хорошие.
1: Мы хорошие такие.
2: Спасибо вам, уважаемые
1: друзья. Спасибо. Оставайтесь еще с нами.
2: Здоровья
1: вам. Спасибо, пока.
5: У нас все ходы записаны.

Чип-льдук. А смысл?

I'm not going to be sure.

0: На радио Чипыльдук новости не стареют.
1: Как бы ньюз на радио Чипыльдук.
2: Здравствуйте, в эфире на свою голову ведущий Эдди Басанец, и я здорово познакомлю вас с выпуском новостей. Известный актер Жерар Депардье прописался на свою голову в Саранске. Все происходило в Мордовском государственном национальном театре. Представители миграционной службы на свою голову присутствовали, и при большом количестве народу штамп сдуру был поставлен. Депардье на свою голову получил прописку в доме номер 1 по улице Демократическая в центральной части Саранска. Это квартира друга актера, директор Госфильмофонда России. То есть он прописал его сдуру к себе. В течение 4 дней Депардье планирует на свою голову изучать Мордовию. Кроме того, артист собирается сдуру открыть здесь, в Саранске, небольшой ресторан. Депардье подчеркнул, что хочет выучить на свою голову русский язык, очень тонкий и глубокий. По словам актера, он желает прочитать литературные произведения русских классиков на свою голову в оригинале. Знаменитый француз не исключил, что сдуру займется в республике бизнесом и, возможно, найдет в Мордовии не только дом, но и, на свою голову, вторую половину. В студии сдуру был ведущий Эдди Басанец. До новых встреч на радио Чипыльдук на вашу голову.

Это была песенка для гонок на мотоциклах с детскими колясками. А сейчас в нашем плейлисте небольшая подборка треков, которая должна помочь при регистрации хозяйствующих субъектов Калмыкии.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.

0: радио Чипльдук, превосходя свои ожидания.
1: Keep the faith. Bye-bye. See ya.

у больного, завещавшего свое имущество врачу, мало шансов выздороветь. Томас Фуллер.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Да.
4: Человек это звучит как Даниил. Вот. Да еще написано, что всегда готов, всегда на связи.
3: Да, здравствуйте.
4: Здравствуйте, человек. Ну, вы звучите гордо или как?
3: Ну, да, да. По выходным в особенности.
4: А сегодня какой у нас? Входной?
3: Не, рабочий. Вот сейчас с работы как раз иду.
4: А идете сейчас? По какому? По каналу Грибоедова или где там вы?
3: Не, по Ленинскому проспекту.
5: А долго вам идти? Пешочком прямо рядом живете, получается?
3: Не, живу в центре. Всего доброго. До свидания.
5: До свидания, всего доброго.
4: Все отлично, были рады.
5: Пока.
4: А это не нам?
3: Да, да.
4: Мы обрадовались, потому что мы любим короткие звонки. Чем меньше работаешь, нам лучше. Что, и мы по домам бы тоже пошли уже. Тоже по Ленинскому проспекту.
5: Да, кстати, у нас был такой же вариант, да.
4: Да.
3: Не, вот я на улицу вышел, домой теперь направляюсь, на восстание.
5: Вам налево или направо?
3: Мне прямо.
4: Прямо? А мы вот смотрим сейчас, вот, ну да, прямо идете.
5: А потом будете поворачивать?
3: Ой, водитель будет поворачивать в автобусе, я сидеть буду.
4: А у вас лодки нету, потому что, ну, как-то в Питере тема такая, по каналам там поплавать,
3: ну,
4: нет?
3: Ну, да, да, да.
4: Никогда?
3: Еще нет.
4: А водных такси еще не завели там вас?
3: Ой, вы знаете, дорого обходится. Серьезно, собака дешевле.
4: А, скоро будут квадрокоптер такси, будем летать.
3: Неплохо, жду с нетерпением.
4: Да. Вот, а что на работе делали такого интересного?
3: Ой, на самом деле ничего, это же работа, там скучно.
4: Не, ну почему, вот у нас работа, вот мы работаем, у нас весело. Вот
3: у вас призвание, это немножко другое, призвание, это другое.
5: Ну знаете, но вы-то зарплату получаете, а мы нет.
3: А, серьезно, да? Ну, тогда я должен радоваться, а не вы.
4: Да, это для слушателей. Найдите 10 отличий, да? Можно одно, но крупное.
5: А вы автобус-то когда садиться планируете?
3: Да, вот с вами поговорю, да буду. Пока жду его.
5: Какой номер?
3: 26-й.
5: Ага, понятно. Ну, а часто ходит? Нормально? Нету проблем?
3: Нет, вообще не часто.
5: Вообще не часто?
3: Раз в полчаса.
5: Да, то есть вы можете сейчас с нами прям 25 минут проговорить, что ли?
3: Могу, я такой.
4: Начинаем, поехали.
5: Так, поехали.
4: Так, ну, значит, что, о чем вас спросить? Давайте по порядку, значит.
3: Можно,
4: родители...
3: Можно.
5: Да, кто у вас родители?
3: Родители, люди.
5: Люди,
4: а,
5: это
4: ну
5: очень
4: да,
5: хорошо.
4: Человек.
3: Мама и папа.
4: Мама и папа родили
5: человека.
4: А бабушка
5: с дедушкой как? Они тоже такие же были?
3: Были все.
4: То есть ваши предки все были люди, да?
5: Это люди, хорошо.
4: Вы произошли не как некоторые там от обезьяны, вы от людей произошли.
3: Нет, и микроволновок, правда, с сестрами тоже нет.
5: Понятно. А у вас младшая сестра есть?
3: Нет, есть два младших брата.
5: Ага.
3: Вот так вот в Казани пошел.
5: Понятно.
4: Ага.
5: А они где сейчас?
3: Они в Подмосковье.
5: А почему так?
3: А потому что я сам оттуда.
5: А что же получается, вы их там оставили, что ли, а сами...
3: Нет, не оставил, почему? Я сюда просто переехал, ну, не знаю, на какой-то промежуток времени, вот.
5: А
3: они там.
5: Понятно. А этот промежуток-то подходит к концу, или вы тут решили обосноваться?
3: Ой, вы знаете, я не думаю, не зарекаюсь, я тут уже полгода и балдею, меня все устраивает.
5: Ага, а автобус вот полчаса тоже считаете нормально?
3: Кстати, ой, ну вы знаете, я мальчишка молодой, могу еще подождать.
5: Понятно. А не пробовали на следующую остановку пройтись, чтобы как-то повеселее было? А то торчать, ждать, это же...
3: Да вот, я, в принципе, иду, чтобы на месте не стоять.
4: Мы идем, да. По порядочку движемся. Как в школе учились?
3: Посещал.
4: Отлично. Уже хорошо.
5: Правильно. То есть никаких прогулов, ничего. Ни в кино там, ни с мороженым.
3: Посещения были, прогулы, ну куда без них.
5: Ага. А по профессии работаете или как все?
3: Вы знаете, вот тут вот как все.
5: Понятно.
4: Сейчас по базе я просто все графы. Размер обуви у вас?
3: Давайте. 42-й, 42-й.
4: Одежда?
3: Одежда, не знаю, меня вот мама одевала всю жизнь, а тут вот сам начал одеваться, и не знаю.
5: Ну, у вас три брата сейчас же, мама младших одевает, да?
3: Да, но у нас сейчас вот именно тот момент, когда мы все уже, ну, не одного возраста, но одного размера.
4: Гемоглобин нормальный у вас?
3: Да, без проблем.
4: Давление так, не жалуйтесь, да? Какое обычное давление у вас?
3: Не жалуюсь.
4: Давление какое? Конкретно нужно давление?
3: не могу сказать.
5: Еще молодой еще, потому что. Скажите, а вы на велосипеде?
3: Потому что еще не переживаю за давление, потому не.
5: На лыжах катаетесь?
3: Катаюсь, когда сезон.
5: Хорошо.
4: Дорогие друзья, я просто напомню, слушатели все прильнули к колонкам. Мы общаемся с человеком. Человек — это Даниил, он в Питере идет. У него много времени. У нас тоже, как говорится, вся жизнь впереди. Так что подробно общаемся, детально.
5: Что там за свист?
3: Тормозные колодки в маршрутке.
5: Ага, а не пробовали в маршрутку сесть? А нам, в общем...
3: Не-не-не, мне только вот один 26-й подходит.
5: А не кажется, что странно? Всего один на линии 26-й.
3: А как? Просто он идет далеко-далеко, аж прям до самого дома.
5: А кто-то там что-то орет, что это у вас происходит?
3: Люди, тут же тоже
4: там никого нет интересненького рядом. Может, вовлечем в беседу, сейчас будем человек 5-10 пообщаться.
3: Нет, нету, да? Ничего удивительного.
5: А у вас в Питере
3: я не вижу.
5: По Чипыльдуку есть друзья какие-то, кто тоже слушает?
3: Да. Егору Гамазину из Видного привет бы передал.
5: А он же не в Питере. Егор Гамазин.
3: Он видный
5: парень. Ага. Понятно.
4: Да, а там типа вдруг слышно и видно. Мы знаем.
3: Да.
5: Там и видно его. Понятно. То есть у вас двое слушателей Чипыльдука, вот таких знакомых друг с другом.
3: Да нет, так-то много. Вот вспомнился он первей.
4: Угу. Ну мы куда дошли сейчас уже? Мы где с вами? Мы шли.
3: Ой, знаете, я уж прям скоро у метро буду.
5: Может, в метро нырнем все-таки понадежней?
4: Давно мы не катались по
5: метро. Чем 26-й-то ждать?
3: Да я уж так с работы вышел, спешить-то некуда, поэтому чем на метро? На метро с утра, когда на работу спешить надо.
5: Ну да, а собаки нету дома?
3: Кролик и крыса.
4: Дорогие друзья, напоминаю, у нас в эфире платная рубрика «Прогулки с Чипыльдуком». Вы можете позвонить, и во время прогулки, поездки мы вас развлекаем, рассказываем байки, от вас что-то слушаем интересное. Пожалуйста, новая услуга «Прогулки с Чипыльдуком». Прошу, оставляйте заявки. Длительность звонка от 12 минут, не меньше, иначе смысла нет. Еще только «Здрасте, до свидания», уже все, типа прощаться.
3: Ну, да.
4: Вот. Но и не больше 8 часов. 8 часов, конечно, рабочий день, поэтому, так сказать, нельзя.
5: Отвечать на вопросы, когда односложно, когда по развернутой, но всегда отвечать.
4: Да. Это конец первой части прогулки с человеком, Даниилом. А вторую часть мы проведем в другой сезон.
5: Совершенно справедливо.
4: Ну что, значит, много чего узнали про Даниила, досье на него завели.
5: Успешно вам добраться до квартиры, покормить крысу.
4: Братьям пример. Родным, братьям, друзьям. Видно, вообще во всех городах мира всем привет.
3: Спасибо.
4: Все человеки, вот что хочется сказать, мы все человеки.
5: Да.
3: Да, справедливо подытожили.
4: И вот один из них был у нас сейчас на связи.
3: Спасибо.
4: Да.
3: Спасибо.
4: Пока. И здоровья. Здоровья, давления хорошего. Все, пока.
3: Спасибо. До свидания.
4: До свидания.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипальдук. Радио с хорошим вкусом.

0: Люди редких профессий. Что мы знаем о них? В сегодняшнем репортаже мы познакомим вас с представителем очень редкой, но такой нужной профессии. Слово нашему корреспонденту Климу Стукову. Клим.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я нахожусь в аквапарке «Цунами» города Новороссийска. Сегодня я расскажу вам о человеке

0: В скотариуме. Это такое место, где обитают электрические скаты.
1: Понятно. Ну и в чем же заключается ваша работа?
0: Я подзаряжаю током электрических скатов, у которых по каким-либо причинам упало высокое напряжение.
1: И, по всей видимости, стало низким, да?
0: Да, ну да. Да,
1: вот это очень интересно. Скажите, а как давно вот у вас появилась такая редкая тяга к подобным обитателям морей и океанов?
0: Ну, своего первого электроската я подобрал, когда мне было 6 лет. Я нашел его в море, где мы с ребятами ловили раков. Скат был маленьким, 2-3-месячным от силы, очень худым, грязным, и, судя по всему, он отбился от стаи.
1: Бедняжка.
0: Да. Я его принес домой, измерил отцовским вольтметром напряжение.
1: Так и что?
0: Представляете, какое было у малыша напряжение? Всего в 1 вольт.
1: И что же вы сделали?
0: Мы с мамой сразу же засунули его хвост в розетку. Скат тут же радостно заурчал, приветливо завилял хвостом и сладко задремал в тазике.
1: Потрясающе! Ну и сколько же он у вас прожил?
0: Он жил у нас 9 лет и умер от короткого замыкания в возрасте 12 лет.
1: Замечательно. И как же происходит сам процесс зарядки?
0: Знаете, давайте я вам лучше покажу, лучше один раз увидеть. Гришка! Гриш!
1: А, это Гришка плывет,
0: вот
1: да?
0: Вот он, да. Это мой любимец, скотеныш Гришка.
1: Ну какой же он скотеныш? Это скотище такой,
0: ну,
1: просто
0: да,
1: здоровый.
0: Съелся. Да, вот, вы знаете, вот мать отказалась кормить его током, когда ему было всего 3 недели.
1: Ну это скотство какое-то.
0: Ну, скотство, вот такая мать, да, скотина попалась.
1: Ну да, другого слова не подберешь.
0: А понимаете, в чем проблема? От генератора я его тогда заряжать не мог, он был слишком маленький. И мне пришла в голову идея. Я пропустил через мясорубку батарейки в 9 вольт и кормил его с руки. Вот так.
1: Паштет из батарейки.
0: Да, вот смотрите, какой богатырь вымахал.
1: Да.
0: А вы знаете, что Гришка сейчас не прочь полакомиться паштетом из батареек? Не хотите его сами покормить с руки?
1: Знаете, я после вас. Сначала вы, а потом, наверное, я попробую.
0: Ну ладно, многие боятся первый раз. Иди сюда, мой хороший, иди. На, покушай, подкрепись. Умница.
1: Ну что ж, вот на этой оптимистической нотке позвольте мне завершить небольшой рассказ о большом человеке редчайшей профессии, подзаряжальщике электрических скатов из Новороссийска, Трофиме Гладко. Клим Стуков. Специально для радио «Чиплюк».

Если вас интересует, как называлась песня, только что прозвучавшая в нашем эфире, значит, вы интересующийся, неравнодушный, любознательный и ищущий слушатель. Ну, а сейчас в нашем плейлисте следующая композиция, которая, мы надеемся, вас тоже заинтересует.

I'll be waiting for you there.

с вами. Все еще хочется смеяться и шутить.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере. С негативов окружающей действительности.

0: makes up, she makes up. She takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you.
1: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 14 часов 14 минут.

Дорогие друзья, мы прерываем наше вещание для прямого включения из Рио-де-Жанейро. В эти минуты там проходит матч по теннису между двумя сильнейшими ракетками мира – россиянкой Анной Волобуевой и Майклом Форстером. Да-да, вы не ослышались. Впервые в истории тенниса женщина играет против мужчины в одиночном разряде. Итак, Рио-де-Жанейро.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипль-чипль. Дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
2: Чего-чего?

Вот вам билет с плацкартой. Вы едете сегодня в 19:30. Поезд номер 3, вагон номер 2.

0: связи с неуверенностью дикторов радио Чипльдук и их сомнениями в правдивости передаваемой непроверенной информации, некоторые новости на радио Чипльдук передаются сомневающимися дикторами в вопросительном формате.
1: Ladies and gentlemen, it's Question News on Чипльдук Radio.
2: На радио Чипльдук.
3: Здравствуйте!
4: В студии радио Чипльдук Руфина Лялина
3: и Денис Кокорин.
4: В эфире ли новости? И новости ли в эфире? Средиземноамурская ли диета, в которой преобладают цельнозерновые продукты, бобовые культуры?
3: Фрукты, рыба и овощи.
4: Помогает ли в старости поддерживать когнитивные функции ума?
3: Ума? Ума ли?
4: И сохранить ли память? В США ли?
3: Автомобиль на полном ходу протаранил ресторан? Трое отделались легкими ушибами?
4: Ушибами? Им оказали помощь на месте.
3: За рулем седана была ли девушка? Стражи порядка говорят, что она перепутала педали газа и тормоза. На сегодня это все новости? Все ли новости это на сегодня?
4: С вами или не с вами? В студии была ли?
3: Или не была?
4: Руфина Лялина.
3: Руфина Лялина и Денис Кокорин.
4: Денис ли Кокорин и Руфина ли Лялина были с вами в студии?
3: На радио ли Чипль ли Дук? Дук ли Чипль — это радио.
4: До новых ли встреч?
3: Увидимся ли?
4: Увидимся ли?

Ну а следующий трек в нашем плейлисте с особенным вниманием должны прослушать любители конного паркура по крышам в больших мегаполисах.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 15 часов 15 минут.
1: Радио Чапльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

Triple Duke Radio, wonderful radio, full of wonders.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Петр, заурядный интеллектуал. Это вы Петр?
3: Да.
2: А что же вы заурядный-то такой?
3: Ну, а зачем выделяться?
4: Правильно.
5: А вы правда такой интеллектуал?
3: Нет.
4: Вот. Незаурядный.
6: Обман. Вот что значит задать вопрос вот таким
2: вот, Петр,
6: интимным,
2: знаете,
6: голосом.
2: Тут мы боялись общаться с интеллектуалом и собрали здесь весь коллектив. У нас вот здесь вместо обычных 2-3 человек, нас здесь человек 10-11. Вот. Коллективным разумом будем пытаться вас одолеть. Давайте вот попросите, мы что-нибудь крикнем. Вот у вас есть шанс. Мы выполним вашу заявку. Сегодня такой эксклюзив.
3: Крикните «Свободу Анжеле Дэвис».
2: О, слушайте, «Свободу Анжеле Дэвис».
5: О, Анжеле Дэвис, да, конечно.
2: Но вы не просто интеллектуал, вы какой-то ветеран просто, и сторожил.
4: Может, Леонардо Пелтьеру? Так, давайте будем кричать, что человек попросил.
5: Нам нужен счет.
4: Раз, два, три. «Свободу Анжеле Дэвис».
2: Как вам оно?
5: Молодцы.
2: Немножко опоздали мы, конечно, лет на 25 с этим призывом.
7: На 47.
4: Давайте лучше доктора Хайдера
2: вспомним. А теперь наши заявки. А вы готовы выполнить 11 заявок от каждого из наших?
3: Ну, разве что не все сразу.
4: Только шепотом и отойдя от микрофона.
2: Ну, что-нибудь одно. Что мы попросим, Кирилл, сегодня? Петра. Раз он интеллектуал, вот два. Валя закажет сегодня.
5: Прочитайте медленный рэп.
4: Нет, быстро, это очень быстро, медленнее.
5: Да, можно громко-громко и медленно.
3: Наверное, это будет рэп года 2003-го.
4: Рэп 2003 года. Ну давайте ритм зададим.
2: Давайте, только помедленнее.
3: Вечеринка у Децела дома.
4: О, хорошо. Вечеринка у Децела дома. Какое ретро прекрасное. Так, а что же там происходит?
5: А дальше, что там было?
4: Давайте даже повествовательно лучше будет так. Вечеринка у Децела дома. Так.
5: Так.
3: Гуляет весь район.
4: Так.
3: Гуляет вся школа.
4: Давайте стихами. Вы прочтите это с выражением, так знаете, нараспев.
7: Как на утренний.
4: Да. Вечеринка у Децела дома. Вот так вот, да?
7: Маяковский.
4: Да. Давайте.
5: Давайте.
4: На табуреточку здесь можно встать.
3: Гуляет весь район, гуляет вся школа. Вечеринка у Децела дома. Все двигают попами под музыку хип-хопа.
2: Вот, страничка поэзии.
5: Да.
2: На радио Чипы. Петр,
6: специальное оформление Владимир Островский.
2: Нет,
4: а что дальше?
2: Мы не ошиблись. Один из самых интеллектуальных эфиров, по-моему, за все время, да?
5: И вовсе не заурядный.
4: Ведь смотрите, сколько лет прошло. Он уже не Децл, он уже
7: дециметр.
4: Дециметр.
2: Радио Чипыльдук — самое заурядное интеллектуальное радио.
4: Тоска чудовищная.
2: Петр, вы в каком городе находитесь? В Найроби, в Кейптауне, где?
3: Ярославль.
2: Ярославль.
4: Залесский?
3: Заурядно.
2: Ярославль. Заурядный российский город. Незаурядной красоты, да, с незаурядными слушателями.
4: У вас снег там выпал?
3: Выпал, но уже растаял.
6: А у нас сошел, да.
4: Конгруентно.
2: Да, а звукорежиссер нам дает команду, а он здесь главный, он рулит, говорит, завязывайте.
4: Сейчас нас заткнет, фейдаут.
2: Все, пошла музыка, музон пошел. Хорошего вам настроения, оставайтесь с нами, подтягивайте других интеллектуалов позауряднее.
4: Хэппи бёздэй, хэппи бёздэй.
2: Спасибо.
3: Спасибо, до свидания.
2: Пока.

Плейлист «Радио Чипыльдук» продолжает музыкальная композиция для рыжих автопарковщиков с фамилией, начинающейся на букву «З».

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.
1: Радио Чипльдук. Обратно на самые первые.

Фраза дня. Что мы всегда бережно носим у себя под сердцем, так это свой желудок.

0: Ворошим архивы радио Чипльдук.
1: Глобал Интермедиа на радио Чипльдук.
2: Здравствуйте, друзья! В эфире экспериментальный выпуск круглого экономического стола «Глобал Экономика Онлайн». Вы знаете, эксперты у нас постоянные в разных городах мира, они с нетерпением ждут связи с нами, но сегодня общаться мы будем с помощью новейших технологий, таких как подкаст, Wi-Fi, WiMAX, MaxFry, CarWi, WiMay, WiNot, OneWay и WiDoUkraine, к которому мы подключились буквально вчера. То есть через спутник связи Intelsat идет сигнал, потом он по технологии Digital Compression поступает на региональные транспондеры, а потом уже после декодирования он доходит до наших респондентов в их студиях. И я сейчас с удовольствием представлю тех, кто с нетерпением ждет общения с вами. Афины, профессор Михлас Фестакис, Салоникский институт рыночных отношений. Ясос, господин Фестакис, это я здороваюсь. Токио, наш старый знакомый, консультант Токийской биржи, профессор из Токуоки, Ватанабе Микаса. Коничива, Микаса-сан. В Париже очаровательная Рене Дебюссо согласилась ответить на наши вопросы. Кстати, она муниципальный советник по экономической безопасности департамента Шарлеруа, что уже говорит о многом. В Хельсинки тоже наш старый знакомый, который не раз принимал участие в наших программах, старший научный сотрудник финско-норвежского консорциума, профессор Юрка Таминин. Терве, говорим мы вам, Юрка. В Риме у нас господин Мальдони, Пьетро Мальдони, известный теоретик экономики Габона. И из-за океана впервые присутствует в нашей конференции профессор-экономист, автор теории монетарной рекуперации, чикагский экономист Джон Бастерфилд. И у меня сразу для разогрева первый вопрос гостям. Скажите, вхождение России в большую восьмерку – это плюс один или минус один для макроэкономического пространства мировой ценовой политики? Ага. Спасибо. Ну что ж, мнение очень интересное.
3: Алло. Мин паха пэвэ тэнэн мула оли. Эцэ тирэт мика паха пэвэ тэнэн.
2: О, ну, как вы поняли, это был профессор из Хельсинки Юрка Таминин. А сейчас давайте послушаем перевод, тем более, что сегодня для нас работают синхронные переводчики из Института мирового языка.
4: Надо сказать со всей прямотой, что данный вопрос представляет собой целый комплекс проблем. Поскольку статистическое развитие макроэкономической связи стран и центральноевропейской региона неоднозначно, то говорить о едином мировом экономическом пространстве мне лично представляется несколько преждевременным.
2: Понятно. И еще вопрос гостям. Как отразится переход к единому экономическому пространству на экспорте и импорте? Кто первый?

0: sont tout simplement
1: В принципе, я согласен с господином Фистакисом, но можно поспорить с коллегой из Японии. Ну понятно, с Европой-то проблем нет, а что делать странам африканского бассейна? Спасибо. И последний вопрос, очень коротко, потому что время нашей программы неумолимо тает. Ослабление американского доллара по отношению к российскому рублю. Да или нет? Что ж, я благодарю участников круглого стола и хочу... Извините, Хельсинки на проводе.
2: Микакошке Степанида Аркадьевна.
1: И вам, Юрий, большое спасибо. Ну вот и завершен наш экспериментальный круглый стол с использованием новейших средств технологического общения, которые используются только на радио Чипульдук. Спасибо всем участникам, спасибо вам, уважаемые радиослушатели. До свидания, до новых встреч.
3: Bye-bye.

радио «Чип и Дук». Ужас!

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чипльдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

Чиплдук. Шо горите?

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени. На радио Чипльдук часы пробили ровно 17 часов 17 минут.

0: перекрестке судьбы на радио Чиплетук.
1: Встреча с интересным человеком.
2: В гостевой студии радио Чиплетук ведущий Аркадий Марчуленис, а это значит, что в эфире наша с вами любимая программа «Встреча с интересным человеком». И сегодня у нас в гостях, я очень рад вам представить, Августин Семенович Вершинин-Бельский. Я думаю, что вы прекрасно понимаете, о каком человеке идет речь. Это экстрасенс, предсказатель, ясновидящий. В общем, что сказать? Устроены так люди, желают знать, что будет. Да. Ну что же, очень приятно, что вы сегодня пришли к нам, Августин Семенович. Конечно,
3: да, много вопросов. Да, я всех приветствую и вас, Аркадий, с удовольствием в вашей студии первый раз.
2: Ну вот что же все-таки будет, действительно?
3: Хотя, вы знаете, я предвидел нашу с вами встречу.
2: Да?
3: Да.
2: Вот видите, когда вы начали вот ощущать, что эта встреча состоится?
3: Ну, вы знаете, где-то около года назад примерно, когда вот я услышал первые ваши выпуски с другими людьми, думал, вот просто так и вижу, точнее, так и слышу себя в этой программе. Да.
2: Видите, вот все-таки можно сказать, что это сбылось.
3: Ну, такие прогнозы, вы знаете, для нас, предсказателей и ясновидящих, это семечки, что называется. У нас задачи бывают посложнее.
2: Сложно ведь, наверное, предсказывать будущее, и всегда волнительно, а вдруг не сбудется, да? Вот есть же такое какое-то общее ощущение,
3: Да нет, вы знаете, сбывается, всегда все сбывается. В общем, так жизнь устроена, и, понимаете, это определенный дар, мы им не владеем сами. Это просто как-то вот снисходит информация, и ты чувствуешь ее, она как вот, понимаете, как шар в лузу, что называется, вот в тебя ходит, и ты знаешь, вот этому быть. Как-то прямо рисуется картина.
2: Какие у вас прогнозы на будущее? Давайте на ближайшее, потому что сейчас далеко загадывать же сложно.
3: Из какой сферы, допустим?
2: Вот, на ваш взгляд, завтра.
3: Завтра, вы знаете, обычно людей, что интересует? Очень популярные судьбы известных людей, актеров, медийных персон. В частности, завтра, не завтра, через 4,5 месяца, так все-таки наберемся терпения, у известного артиста нашего, фамилия его на М, но все знают, о ком говорю. Я уже не буду просто, что называется, накликивать. Гонит машину. Он к этому сначала будет переживать, но потом спокойно все будет.
2: Не считаете, что нужно как-то это
3: предупредить? Это неизбежно. Угонят. Даже если у него не будет машины, у него ее все равно угонят.
2: Но сейчас, вы знаете, камеры же повсюду, наверное, найдут все-таки, как вы считаете? Или это уже вы не видите сейчас?
3: Сейчас это нужно настраиваться. Сейчас найдут или нет. Я вижу, что вот на углу Таганки, где-то там камера выйдет из строя, вы знаете, поэтому не сразу найдут. Могут не найти. Я еще посмотрю, я попрошу, поработаю с этой темой. Да.
2: Чтобы просто мы могли в следующих программах наших как-то предупредить. Осталось? 4 месяца, да, вы
3: говорите? 4,5 примерно. Да.
2: А вот в прошлом, я вспоминаю, когда вас узнал, наводнение в Бирме. Помните, это 2007 года, по-моему, ваше предсказание.
3: Я предсказывал, да?
2: Да, вы уже говорили. Оно же, я так понимаю, что не было его. Это никак нельзя назвать наводнение, просто какой-то дождь был.
3: Понятно, да. Вы знаете, нет, это могла быть, так сказать, неверная интерпретация. И, возможно, я не говорил, наверное, в Бирме. Упоминал просто Бирму, потому что я ездил в том районе, был в Бирме. Я просто говорил о Юго-Восточной Азии. Это речь шла не о наводнении. Там дамбу прорвало, но не в Бирме, а в
2: Ну, все-таки это же, можно сказать, что состоялось, правильно?
3: В Пакистане, да. В Пакистане, да, был прорыв плотины, да. И не в 2006, да, в 2008. Да, да. Ну, это образ был, образ был у меня, поэтому в целом...
2: Я понимаю, да.
3: Это из этой сферы, понимаете?
2: А вот тайфун вот этот, который на Мальвинах, такой, ну, действительно... На Мальдивах.
3: На Мальвинах?
2: На Мальвинах, вы сказали.
3: Мальвинские острова, вы имеете в виду, Мальвинские где острова. Аргентина, да.
2: Да, вы сказали, что тайфун, там будет тайфун. Ну, помните вот это предсказание?
3: Тайфун,
2: да,
3: был,
2: но, по-моему,
3: да.
2: не было никакого тайфуна-то
3: был,
2: там вообще.
3: Да, да. Ну, это не на Мальвинах, а на Мальдивах.
2: А, на Мальдивах.
3: Это опечатка, видимо, просто не уследили редактора, да, на Мальдивах,
2: На Мальдивах
3: не
2: был,
3: тайфун,
2: да?
3: Не, ну, не

0: 250.
1: Доллара.
0: Доллара, да? Вы сказали, что будет. Или не, вы имели в виду, наверное, не доллара.
1: А какого доллара? Может быть, речь шла...
0: Да, может быть, действительно. Вот я,
1: австралийского я доллара, может быть.
0: А, может быть, действительно, австралийский. Потому что мне вот помнится, что вы говорили...
1: Может, австрийского... Какой нет, год вы говорите?
0: Я 2020.
1: 2020. Может быть, речь шла о австрийском... Вы знаете, нет, это я говорил о шиллингах, это африканское государство, вы знаете, даже уже его сейчас нет. И речь шла о шиллинге, у них как раз тогда были какие-то дебаты в их правительстве, что как называть валюту шиллингом или долларом, и у них вот как раз это их доллар. Который оказался шиллингом в итоге, он как раз и был тогда 250 скакнул, да. Вот. Ну, сейчас это надо уже поднимать газеты, подшивки.
0: Нет, просто интересно, мне хотелось по вашей биографии пройтись, вот самые такие крупные
1: предсказания.
0: Которые вот, сбылись, да. Вот все, дефицит овса, тогда же никто не мог предположить, что это вообще какой-то либо будет дефицит
1: 2006 года. Да, страшная нехватка кормов.
0: Да. Но ее же не было. Ее же не было вообще разве, никакой, да? Конечно. Я абсолютно
1: овцы
0: точно
1: разве
0: помню.
1: Родились тогда? Это какой, 94-й год?
0: Уже? Да нет, 2006-й вроде
1: в 2006-м году, да? 2006. А были в 2094-м. Понимаете? Но сбылись же.
0: Сбылись, да.
1: Тут, я предсказывал, может быть, даже овсы. Понимаете, овсы ведь тоже это собирательное. Когда говорят корма, овсы, то есть ясно, что это может быть ячмень, отруби какие-то, вот, корма для
0: скота. Кстати, про ячмень. Вы тоже тогда еще, помню, как-то рассказывали о своей... предсказали у себя ячмень.
1: Ячмень у меня вскочил. Да,
0: вот
1: был,
0: это как?
1: Был. Но, к сожалению, никто не видел это. Я потому что на люди не выходил. Поэтому подтвердить трудно. Но поверьте мне...
0: Был, да?
1: Конечно,
0: был. Просто вы тогда вот интервью, я когда готовился к программе, прочитал, что ваше предсказание ячменя...
1: Да, ячмень вскочил у меня,
0: был, да. А вот если еще о личной
1: никто
0: жизни...
1: Никто не видел,
0: вот скажите, внук... Вы тогда предсказали, что у вас родится внук. Причем это было...
1: Я сам себе предсказал.
0: Да, несколько лет.
1: Вы знаете, предсказание самому себе, оно блокируется вообще-то. Блокируется высшими силами, этими полями, да. И вот вся, так сказать, вот эта ноосферическая, так сказать, вот этот цилиндр, который вверх, понимаю, он может, как круг Ви, он очерчен и блокируется. Человек самому себе может с большими погрешностями предсказывать. Вы знаете, внук родился, но не у меня и не внук, а мы братья-близнецы. Да, у меня есть близнец Матвей, и у него внучка родилась.
0: Внучка
1: родилась.
0: Ну что ж, мы поздравляем.
1: Причем он долго об этом не знал. Он и сейчас, я вам скажу по секрету, он и сейчас не знает. И, может быть, даже если он услышит программу, он как раз узнает об
0: этом. Какой будет эффект, да?
1: Эффект будет.
0: А вы видели, вы внучку-то, вы же как родственник, наверное, уже видели?
1: Как это будут говорить, да, внучка братьев Бельских, как раз вот, да.
0: Очень мило. Да, ну очень интересно, конечно. Вот вообще предсказывать судьбы...
1: Ну вы как-то, вы знаете, вы все предсказания, все... по прошлом. Я вообще предсказатель по будущему. Вы как-то все копаете.
0: Нет, я просто хотел...
1: Вот
0: да бога ради. Я просто... Мне интересно было вот по вашей биографии богатые, столько много интересных событий.
1: Вы сверить просто хотите
0: просто
1: убедиться.
0: Хотя бы,
1: вот, понятно.
0: Развод Варум и Агутина. Я понимаю, эти интимные подробности всех всегда интересуют, но, и простите бога ради, по-моему, его не было. Или я, может быть, что-то...
1: Это предсказал, что когда
0: вы это
1: будет?
0: Предсказали, да как только они, по-моему, 90-х, получается, что ли, это у вас.
1: Да, было. И сразу я предсказал.
0: Да, вы сразу сказали, что будет развод.
1: Но я сроки не называл, да.
0: Нет,
1: вы знаете, это я предсказывал, что они поедут, видимо, в Питер, и там будут наблюдать развод мостов. Вот, а вообще, вы знаете... Есть прогнозы, ясновидения, которые своего рода миражи. То есть ясновидящий, он может видеть-то ясно, как вы, но это мираж. Так и я ясно это видел, но это был мираж. Это как раз из этой категории. У них будет...
0: Но мираж это что-то на какой-то галлюцинация.
1: Галлюцинация, это такой фатум, это не фатум, а фатум.

0: Фантом, фатаморгана, да.
1: А как вы это, то есть можно определить вот...
0: Закрываешь глаза и прям вот видишь.
1: Например. Это мираж, значит, или это...
0: Ну вот как вы видите, вы да, можете вот смотреть в пустыне и видеть да. пальмы, да?
1: Да.
0: И ясно видеть, что это пальмы.
1: Но это мираж. Своего...
0: Но это мираж, вы подойдете, а там пустыня, ничего нет, это прогретый. Вот так и здесь. Это своего рода вот такие потоки информационные оттуда сверху идут. Но они могут, понимаете, интерференционную картину создавать, и поэтому как ложное видение такое может возникать. Оно обманчиво. Это издержки профессии, понимаете, это очень все сложно. Так, процента полтора вот таких вот бывает миражей, ясновидящих, да, поэтому могла быть и такая, да.
1: Вот очень интересно мне, конечно, когда ясновидящие предсказывают какие-то такие глобальные экономические всплески. Допустим, да, вот вы говорили, что будет...
0: Это очень интересно.
1: Бурное экономическое развитие Тринидада и Тобаго.
0: Да, это вот самое интересное. Да,
1: какой у нас год?
0: Да, всплеск Тринидада и Тобаго.
1: 2017 был. Год. Ну,
0: что?
1: А вот я что-то, ну, как-то... Может, я просто пропустил. Он был этот всплеск экономический?
0: Меня спрашивали, да. То есть должен быть Тобаго и Тринидада, какой-то да, лидирующий...
1: Что они должны выйти на какие-то вот показатели,
0: ведущие,
1: я смотрю, вы это все говорите, да.
0: Тринидад и Тобаго.
1: Где это все, вот как это?
0: Ну, нет.
1: Но...
0: Сейчас они на каком месте?
1: Ну, они далеко.
0: Ну, по-моему, нет, но они были на каком-то, понимаете, там... во второй сотне,
1: ну,
0: но
1: да,
0: они
1: да,
0: поднялись на 7 или 8 мест, я считаю.
1: Ну, это,
0: это взлет.
1: Да?
0: Это, по их меркам это взлет, я об этом и говорил. Да,
1: ну, кстати,
0: ты понимаете,
1: да, кстати, по
0: со 160,
1: тому,
0: допустим, 8-го места, если страна какая-нибудь 168-ю, она взлетает.
1: Они 146-е даже занимают.
0: Нет, я не знаю, какое место
1: вот,
0: они.
1: Вот месяц
0: они,
1: назад 140,
0: они,
1: по-моему...
0: Нет, они поднимаются.
1: Ну, да, вот выше, да,
0: очень обещающая экономика, да. А, я понял, о чем речь. Это я предсказывал, и действительно, Тринидад просто поднялся очень сильно, а Тобаго пока еще отстает, да. Но они поднимутся тоже, догонят.
1: Угу.
0: У каждой страны свой большой мощный ресурс и резерв.
1: Угу.
0: Я вижу это, чувствую, да. Я даже называть сейчас не буду, потому что придется называть, знаете, как перечень всех
1: вот,
0: членов
1: участников. Я помню тогда, ООН. Когда вот. Как-то вы предсказали приход диктатора в Гренландии. Я, честно вам скажу, вот, ну вот не поймите меня правильно, я как-то вот и тогда...
0: А это разве не сбылось? То есть не было диктатора в Гренландии? Так и не было?
1: Ну...
0: А вы следили хотя бы, вы хотя бы что читали гренландские газеты, так сказать, смотрели сайты в интернете.
1: А вы считаете, тот, кто...
0: Дело в том, что у них там, да, вот в племени инуитов был очень сильный лидер.
1: Так,
0: его как раз можно было назвать диктатором. То есть никто не смел ему перечить. Вот, но я не знаю, это... Может быть, действительно этого не было? Не знаю. Я... Так это видел.
1: Ну, вообще, вы знаете, действительно, здесь я вот сейчас смотрю. Получается, что да, в какой-то степени, Ну, так, знаете, так тоже каждого можно, второго, кто не демократ, назвать диктатором. Ну, ведь это, ну, так, конечно...
0: Нет, ну, вы понимаете... Но вы, я не понимаю, вы что, вообще вы к чему клоните? Вы что, хотите сказать, что,
1: это
0: профанация,
1: просто...
0: что ли?
1: Нет, боже упаси, я просто хочу какое-то найти ваше предсказание, которое бы как-то сбылось.
0: Ну, а разве не сбыл?
1: Ну, да? Как-то вот мы сейчас прошлись, тут я не могу сказать, что это совершенно не сбылось,
0: Ну, понимаете, все в мире на допусках строится. Понимаете, вы хотите, это же не математика, это психология, это психика, это сложная психосоматика, все это, эти картины, эти поля. Понимаете, это как в этом разобраться? Очень много помех сейчас идет, загрязнений, шумовых, информационных. И поэтому, конечно, мы блуждаем, мы тоже сами нуждаемся иногда в поводырях, вот в этом лабиринте образов.
1: То есть вам, Августину Семеновичу Вершину, Бельскому, такому известному, вы считаете, что
0: нужно... У нас тоже есть иерархия, у нас есть более старшие ясновидящие, которые более ясно видят, чем мы. Вот, поэтому в каком-то смысле мы должны расти и все время работать над собой. В этом видении, чтобы все яснее и яснее сквозь все туман чище и чище будущего вот этого, которое
1: это наступает. Это очень интересная
0: видеть,
1: тема.
0: Да, прозревать, тема. Прозрение, понимаете, предвидение, предощущение, интуиция. Знаете, ясное видение. Все очень сложно, все очень сложно, но процент все-таки сбычи наших, так сказать, предсказаний.
1: И всегда сбывается, знаете, как и не сбывается, любовь приходит к нам,
0: да,
1: порой совершенно и, да, абсолютно
0: и уходит.
1: Не
0: я вот смотрю на часы, да. Мне как-то, видимо, вам пора уже.
1: А вот уходить. Пора на какое-то, может, так сказать, не, нам пора, вечернее предсказание, мне нужно сосредоточиться. Какой, как это происходит вообще?
0: Ну, если напоследок.
1: Вот бывают какие-то моменты, когда вы чувствуете, все, надо предсказывать, и буду сейчас, вот я в транс, или как вы... Как
0: не
1: вы
0: будем это? Заглядывать далеко. Вот я ясно вижу, точнее, я ясно слышу музыку. Музыку, которая вот сразу после окончания нашей беседы заполнит эфир.
1: Угу. Ну что же, так, скорее всего, да, да.
0: Да, она ритмичная, да, она такая очень...
1: Смотрю плейлист, что у нас там.
0: Упругая, да. Интересная.
1: Упругая, да-да-да.
0: По-моему, композиция будет начинаться на букву, не знаю, на какую-то согласную.
1: Согласную
0: звонкую, да, не, вот сейчас не могу, сейчас подождите секунду. Не могу яснее, нет, сейчас пока не слышу. Я ясновидение и яснослышание все-таки тоже немножко разные профессии, но я работаю.
1: Друзья, этим. Аркадий Марчулионис, да. Был рад, очень рад присутствию в нашей студии Августин Семенович Вершинина Бельского, ясновидящего, пророка, так сказать, Нострадамуса наших дней, наверное, часто. Вот тоже я, кстати... Вспомнил, что вы же потомственный.
0: Да, я потомственный.
1: Потомственный. Да, да. Что, якобы ваш прадедушка предсказывал появление Нострадамуса.
0: Да, да, да. В 14-м поколении мой дедушка, да, действительно, да. Предсказал явление Нострадамуса. Вот. Да.
1: Огромное вам спасибо. Будет.
0: Он, к сожалению, не предсказал, что именно Нострадамус предскажет.
1: Нет, ну это уже да. Но все важнее, равно, но да. Все равно. Огромное вам спасибо. Надеюсь, вам понравилась нашей уютной студии «Радио Чапальдук».
0: Спасибо.
1: Наши радиослушатели, конечно же,
0: будут предвижу, Аркадий, что у вас после нашей беседы появится в память о нашей встрече тату.
1: Ну уж не скрывайте всех тайн.
0: Да,

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, транспарентное, волатильное и молодильное радио.

0: Как бы ньюз на радио Чипельдук.
1: Добрый день. В студии радио Чипельдук Максим Соловьев. В эфире новости. В Сочи открылась необычная вакансия. Строительная компания ищет кота для новоселья. Заработная плата одного из излюбленных россиянами животных составит 50 тысяч рублей в месяц. За эту зарплату пушистому работнику предстоит торжественно входить в новый дом перед заселением жильцев. Также работодатель хочет, чтобы сотрудник соблюдал все кошачьи ритуалы, в том числе умывал лапой мордочку, мурчал, устраивал в кавычках ночной тыгыдык. В обязанностях также указаны весеннее мяуканье в период с 1 марта по 31 мая, ловля мышей на участке, поддержание дружественных отношений с собаками и котами соседей. В условиях уточняется, что коту предоставляется соцпакет, а в ДМС включены прививки. Требуется безусловная любовь к хозяевам, опыт работы с построенными домами не менее одного года, хвост трубой, способность принимать вальяжные пазы. Портфолио с фото обязательно написано на сайте объявлений в графе требования. Нет, это не шутка. Мы действительно ищем такого сотрудника. Нам нужен один кот. Для его отбора будет организован конкурс, сообщили в строительной компании. Это были новости на радио Чипельдук. С вами в студии был Максим Соловьев. До новых встреч. Всего вам доброго.
2: Il glisse en silence et s'approche de toi. Sa tête aux yeux froids.

besoin d'amour. Tout semble normal, mais tout est anormal.

В эфире радио «Чип и Льдук» прозвучала песня для законченных врушек. А следующий наш трек для любителей ватрушек.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. В Москве 18 часов 18 минут ровно.
1: Радио Чипльдук. Пока не догонят.

Новое эффективное универсальное средство нейропедросубфедрин. Испытания препарата проводились ведущими медиками на большом количестве высококачественных силиконовых муляжей человека. Противопоказаний к применению не выявлено. Всемирная ассоциация врачей рекомендует препарат к всеобщему применению. Нейропедросубфедрин. Уже в продаже.

0: Минутка веб-радио Японии на радио Чипльдук.
1: 外務省のヤッチ事務次官は19日の記者会見で、先の6カ国協議で設置が決まった日朝国交正常化を協議する作業部会について、拉致を横に置いたまま国交正常化を話し合うことはありえないと述べ、国交正常化の条件として拉致問題の解決は不可欠だという認識を改めて示しました。
0: Это была минутка веб-радио Японии на радио Чипльдук.

0: годами замечаешь, что вокруг становится все больше и больше молодежи.
1: Радио Чипльдук. Великая геронтологическая революция. Переворот на 360 градусов.

Внимание! Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует. О как! Точное московское время 19 часов 19 минут.

0: Добрый день, дорогие радиослушатели. Здравствуйте. Мы начинаем наше еженедельное шоу «Арнестнингамнемля». Разрешите мне представить вам, слева от меня находится
1: «Арнестнингамнемля». Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Несколько слов о «Арнестнингамнемля» в Воронеже.
1: На прошлой неделе, как обсуждалось в «Арнестнингамнемля», и было определено, что 3000 «Арнестнингамнемля» и «Арнестнингамнемля» в Воронежском «Арнестнингамнемля».
0: Скажите, пожалуйста, Андрей, вот вы сказали, но ведь с вами можно и поспорить на эту тему.
1: Но 3,5% кашлялся.
0: Александр, что вы можете
2: Проблема в том, что Запад чинит для нашей деятельности.
1: Но при условии хорошей каркас.
2: Но они хотят показать все-таки,
0: что... Господа,
2: И мы с кем пошли?
0: А поправка с ним не в нест?
1: Но 23,3 миллиарда.
0: А в процентном для них не обсняст?
2: Но среди лак.
0: У Александра сегодня хорошее настроение, все время шутит. Александр, не снабнивня?
2: Но в самом Иране лёгкий мадел.
0: Ну что ж, дорогие друзья, мы перейдем ко второй теме. Влияют ли они на Россию?
1: Но это аргумент из Харьковской области, потому что Ракфика – азоры бактерий грибковых культур. Ракфика – Ракфика – Ракфика – институте Петербурга.
0: Об этом сообщает газета Александр. Патриотический акт.
2: Но я бы сказал...
1: Публицистка.
0: Нет. Господа, позвольте одну секундочку. Ведь дело в том, что после всем известных событий на Большой Дмитровке.
2: Но я не могу выразить этого договора, потому что он результат тяжкого переговора.
0: К нам на пейджи пришел вопрос.
1: В прошлый раз, кстати, этот вопрос 18 раз и мы отвечали,
0: сегодня радиослушатели, другие сырники.
1: Но 324 человека пройдут по льду 45 километров.
0: Ну, возникает нелепая ситуация, потому что...
1: При этом не против ни та сторона, ни...
2: Я много с кем переговорил.
0: Господа, у нас осталось очень мало времени, поэтому... К нам в студию... Звонок. Представьтесь.
3: Антон.
0: Да?
3: Евросоюз. Евро на лыжах.
0: Это очень...

0: Последние 10 минут на радио Чипальдух звучала музыка для тех, кто слушает нашу радиостанцию с 7-летнего возраста. Ну, а сейчас...
1: Послушайте песню для работы фуганком по мягким породам дерева.

0: is based on a kind of Latin rhythm known as the bossa nova. But it is not really a bossa nova, because this is a kind of Latin rhythm.
1: В эфире неконтролируемый информационный поток.
2: News на радио Чипальдук.
3: Здравствуйте.
4: В студии радио Чипальдук, Владимир Тканковский и...
3: Единый учебник истории в прошлом году. А вчера министр образования и обозначился единому учебнику истории. Нужно создать единый стандарт. Это перечень событий и имен. Он будет сформирован в ходе общественного обсуждения, которое до осени.
4: Михаил, но ведь в этой редакции учебника...
3: Да, Владимир Мединский.
4: Продолжаем обзор русских газет. Депутаты не разрушают однополым фальсификатом. В числе поддержанных парламентариями Росстата установление результата рекурсата такие браки.
3: А какие браки, Михаил? Понятно.
4: Спонсор этого выпуска новостей к плодовым препаратам Чемпионом Бин. Ваше здоровье плодовым всегда. Продолжим обзор.
3: Новости культуры. До указа президента Ярошенко звонил. Обозреватель советского спорта Лиша Яшина выступает против съемок, не соблюдающего 100% историческую шепенью. Все кричат про легенду номер 6, а я не могу смотреть это, потому что я знал Валерку. Над этой личностью для меня не было художественности. А чтобы коснуться из всех около 30 лет, невозможно.
4: Пробки. Нам сообщают, на Дмитровке, Новый Арбат, вы простоите, потеряете 4 часа,
3: а
4: подрочал,
3: развязка на Соколе,
4: патрулируется вертолетов, нам сообщает водитель белой Тойоты, Михаил.
3: Развязка на Соколе, 2014. В 2014 году.
4: Кстати, как
3: парковочные
4: аресты?
3: Практически нет.
4: Реклама на радио Чипальдук.
3: Оставайтесь.
5: Тревожит пара сальцем по ночам.
6: Сулим 40 лет.
5: А сын парень любит через мир
6: анблоги. Забыли, как ставить банки.
5: Жена просит фруха перцем.
6: А горчичники не помогают.
5: Стал пошаливать фурцинсейцы. Лучший выход из создавшихся хвостания – Крантиндром Вин.
6: И перемедон – Алёшка.
5: Крантиндром Вин. И все проблемы хвостятся.
6: Звоните, и вы получите Алёшка.
5: Наш телефон – Долгоручекет Кассерон. Каждому сусть Ансун скидка по 40%.
6: Звоните прямо к лак.
5: Лицензия номер Алёшка. Верла 2467
6: Марвара. Лига! Лига!
5: Крантиндром Вин.
6: Ваш надёжный Рыбанакал.
3: Новости погоды.
4: Завтра в Москве ожидается до 30 градусов, ветер слабый, 30 метров и 27 миллиметров ртутного столба.
3: Это были новости на радио Чипальдук.
4: В студии был Михаил Ворцовский.
3: Да, ждите обзора нашего...
4: И Никита.
3: Обзор новостей еженедельно на радио Чипальдук. До свидания.
4: До новых встреч.

Слесари-наладчики подвижного состава Барнаульского метрополитена надеются, что следующая композиция станет превосходным подарком укладчицам молотильного цеха чай-развесочной фабрики номер 3 города Элиста.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Упс! Упс! Упс! Упс! Упс! Ауч!
0: В Москве ровно 20 часов 20 минут.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Алло.
3: Здравствуйте. А вот Рамбалай, это же какой-то, наверное, ваш друг?
2: Да.
3: Но это же не вы сами, правильно?
2: Правильно, это кто?
3: А вот Рамбалай, он почти рифмуется с Чипальдук, правильно?
4: Только если почти.
2: Есть у меня один Рамбалай.
3: Так, а и скажите,
2: Чипальдук, вот... это же я ему Чипальдук-то дал, послушайте.
3: То есть что, нам ему звонить?
2: Я друг Рамбалая.
4: А кто вы-то?
2: На Чипальдук я слышал. Я Карапында.
4: Как?
2: Карапында.
3: Карапында. Карапында, Чипальдук и Рамбалай. Хорошие, вот хорошие ребята, три героя эпоса такого.
2: Да.
3: Вот вы друга. В центре как богатырь, значит, вы...
4: Да. Может, еще раз...
2: я понимаю, Бричмула? Это Чипальдук, да?
3: Бричмула, да, не перепутывай.
4: Нет, не Бричмула. А как, еще раз, Тарапыга?
2: Карапында.
3: Карапында, это надо записать.
4: Запиши. Значит, сейчас мы просто систематизируем, чтобы...
3: Некоторые, да, оргтехники, значит, хаос.
4: Первый записывает.
3: Значит, скажите, вот написано, играет на баяне укулее и может станцевать. А укулей или укулее?
2: Это как? Укулеле, а, инструмент, да.
4: Это маленькая гитара.
3: Я уже забыл опять.
2: Маленькая гитарка такая.
4: Маленькая гитарка. Он Бричмула записывает.
3: Подожди, у меня слишком много информации. Рамбалай какой-то, крумбунбул.
4: Не, подожди, ты забыл.
3: Укулей.
4: Укулеле.
3: Ребята, вообще откуда? Что это за провинция?
4: Укулеле, гитара. Мы, радио, Чипальдук. Первое, записывай вот это. Пиши. Укулеле, маленькая гитара. Тире поставь.
3: Укулея?
4: Укулеле.
3: Подожди, это шутка или нет?
4: Нет, я же серьезный человек. А что, на Чипальдуке много шуток, что ли? Все серьезные люди.
3: Ну, о том
4: значит,
3: речь.
4: Вот
3: я это и хотел напомнить.
4: Маленькая гитара.
3: Подожди,
4: он
3: мне
4: там...
3: кажется, нам надо отключить
4: нашего слушателя. Не-не-не, он там, давай
3: слушателя.
4: Проверим.
3: Он там. Разобраться как, между собой.
4: Подожди, он там кто? Как вас зовут?
2: Юрий Карапында.
4: Карапында,
3: да. Все вот.
4: Укулеле, маленькая гитара. Карапында, слушатель Чипальдука.
3: Карапында.
4: Слушатель. Мы Чипальдук. Кто?
2: Заядлый слушатель Чипальдука.
4: А, заядлый слушатель. А подождите, а вот этот вы Карапында.
2: Рамбалай.
4: Рамбалай, да, какой Рамбалай. Слушатель? Заядлый тоже или нет?
2: Он полузаядлый, он полузаядлый. В два раза меньше, чем я.
4: Пиши, вот, полузаядлый.
3: Отличное выражение, вот уже ради этого не зря позвонили. Полузаядлый любитель чего-то там.
4: Так, значит, заядлый, Тарапышка.
3: Слушай, а не сделает ли нам параллельные потоки вещания получипульдук и через один трек транслировать? Это, во-первых, два раза дешевле, два раза меньше чего делать. Понимаешь, получипульдук. Никто... Ноу-хау, между прочим.
4: Так, вы можете сыграть нам на... Ты самый, на Чипальдуке, на укулеле или Рамбалая попросить это сделать?
2: В данный момент проблематично, конечно же, это сделать.
4: Рамбалая
2: нет,
4: точно,
2: потому укулеле, что... И Рамбалая нету рядом.
4: А что есть?
2: Даже стишок не смогу рассказать.
4: Да что?
2: Не помню.
3: Слушай, ну у нас все равно музыкальный получился какой-то вот музыкально такой лексикологический, правда, звонок?
4: Да,
3: то есть
4: мы...
3: можно и не играть, а вот сами звучание вот этих вот...
4: Нет, очень хороший звонок.
3: Слов?
4: Да.
3: Хороший, хороший.
4: Вам понравилось, как мы пообщались?
3: Между собой. А вы послушали.
2: Да.
3: Ну вот.
4: Я предлагаю закончить на этом. Очень
3: хорошо. Вообще надо тенденцию закреплять. Звоним кому-то и говорим, помолчите-ка, послушайте.

0: людей.
1: В другой раз, когда у меня будет укулеле.
2: А вот скажите, насколько вам сложно укулеле держать рядышком? Потому что оно же маленькая гитарка, правильно?
0: Подожди, какая можно... гитара? Здесь написано «играет на баяне».
2: А, да.
1: А, да, на баяне тоже играю.
2: А где?
1: Вот,
2: где
1: баян это? Сложнее держать.

0: играть.
1: Ага.
2: Сейчас.
1: Плечом придерживать, представляешь, мобилу, так? А меха...
3: Очень трогательно.
1: Это, по-моему, Бах, по-моему, какая-то прелюдия была, да?
3: Это фа минор, фуга.
1: Фуга, да.
0: Как
1: спасибо за классику на радио Щипальду.
3: Очень трогательно.
1: И растяните сейчас вот все, вот нажмите, сколько пальцев есть, и растяните так.
0: Прямо так, ух.
3: Давай, да, так. Да, да. Диссонансик, давайте.
0: И обратно. Аккорд. Сейчас.
1: Давайте.
0: Сейчас, сейчас, сейчас.
1: Хорошо, поправил.
3: Пошло
1: просто
3: по диссонансу.
1: Отлично. От Карапынды был завершающий финальный мощный аккорд.
0: В следующий раз, да, концерт на укулеле будет.
3: Да, хотелось бы.
1: Ну ладно.
3: Пока, Карапында.
0: Да. Очень неожиданный звонок.
3: Растягай,
1: да,
3: форево.
1: Да, все пообщались. И главное, мы вам не помешали?
0: Нет, обычный рабочий вечер.
3: Обычный рабочий звонок.
1: Это в каком городе было-то у нас? Где у нас?
0: Это Санкт-Петербург.
1: Ага.
3: Ну, отлично.
1: Хорошо.
3: Все. Счастливо.
1: Вот. Пока, Карапында.
0: До свидания. Всего доброго.
1: Спасибо.

Ну а сейчас, чтобы немножко встряхнуться, послушаем забойный заводной хит группы «Европа» «The Last Countdown».

Радио Чипальдук. Старое доброе интернет-радио.

Вы слушаете нашу постоянную рубрику «Музыка для прачечных». В ожидании окончания цикла «Сушки и белья» мы надеемся, вам поможет скоротать время наш следующий трек, который так и называется «Тракайский рододендрон».

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: Шумовка Безела Шумова из цикла «Поток сознания».
1: В моей голове генерируется большое количество звуков. Каждый день я слышу новые симфонии и какофонии. А что это за звуки в моей голове? Похоже на станок. А какой станок?

Единственное, о чем приходится сожалеть, это то, что я — это я. Вуди Аллен.

0: Радіо Чіпельдук. Не радіо, а малина.
1: Я мій канана.

0: Разговорчики.
1: Ну что ж, прекрасно. Будем теперь работать вместе. В одной связке. Сказала правая рука левой.
2: I want to talk to you.
3: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е.
0: В Москве ровно 22 часа 22 минут.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
0: Алло. Алло.
3: Алло. Алло.
0: Дмитрий.
3: Да.
0: Здравствуйте, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Беспокоит вас радио Чапыльдук.
3: Вау.
0: Вау. Вялое какое-то вау очень.
4: Не такое. Проснулся еще человек.
0: Сколько там времени? Вы в Миннеаполисе или в другом каком-то регионе?
3: 11 утра, да. Мы в Миннеаполисе. 11?
0: Ну, извините, что мы в этот час...
3: Это было так давно.
0: Что мы в этот час что вас давно потревожили.
4: Что давно?
0: Что было давно?
3: Да, что я даже уже забыл.
4: Это было не...
3: Ребята,
4: это было недавно.
3: Большое.
4: Да нет, в радио...
3: Вы меня просто, ребята... В конторе застали. Сейчас я отойду от жизни немножко.
0: Мы думали в постели.
3: И ну, попробую развеселиться. Я на вас детей ращу.
4: Вот как.
3: В машине.
4: Я на вас детей ращу.
5: Как-то звучит чтобы, немного да, так угрожающе.
4: Да,
3: не забывали, как по-русски шутить.
0: Хорошо сказал.
4: Да.
0: Но вы вышли из рабочего
4: состояния.
0: Наконец, этой зоны. Риска.
3: Я вышел, да, у меня через 10 минут митинг должен быть, о, поэтому...
4: В смысле встреча. Встреча.
3: Все юмора прямо из головы сразу растворили.
0: Я скажу вот для слушателей, пока наш Рё, это его кличка, это его ник Рё, значит, из Миннеаполиса, пока
3: кличка,
0: он идет,
3: да, кличка,
0: он загрузил
3: хорошо.
0: Нам... на форум огромный объем юмора, просто поток, фейерверк, каламбуров, да, каких-то выдумок, каких-то придумок и готовых, и полуфабрикатов.
3: А в жизни оказался совершенно скучным,
0: оказался,
3: интересным
0: да,
3: собеседником.
4: Тухлейшим.
0: Скучным человеком, который накачал все это, видимо, из интернета. Вот пример
3: да,
0: его шутки.
3: Да.
0: «Я ем, therefore I am». Ведь неплохо, ведь смеются, даже авторы радио Чапыльдук смеются. Понимаете? Или, например, вот я цитирую, сейчас мы вас будем смешить шутками наших слушателей, в частности, вот нашего юзера Рё. Забил запрос я в Google туго и думал, удивлю-ка друга.
4: Цукерберга? Ну что же, вполне мило.
3: Да, что-то не смешно выходит у вас шутить сегодня, ребят.
4: Как он тебя, Андрей? Уел. Уел.
3: Расскажите лучше о будущем, что планируется.
4: Есть у нас некие концы.
5: Которые в воде?
4: Нет, они есть концы, и их нужно с другими концами... свести.
5: Mm-hmm.
4: Понимаете? Вот основные наши планы. Вот как-то вот эти концы одни, вот эти вот я вам сейчас показываю, вот эти концы, и вот с теми концами мы будем их сводить вот сейчас, в принципе, более не менее, но, конечно, такие планы у нас.
3: А смотреть куда? Я просто не вижу. Я еще приемник «Сокол» не намазал зеленкой с обратной
4: ну,
3: стороны.
4: Вот видите, видите.
0: На самом деле, вот это чудо из чудес. У нас традиционный ежегодный праздник, день закрытия Чапыльдука, как мы уже говорили. Потому что мы сами не верим, что можно продержаться еще год. Но каким-то вот ну, совершенно неисповедимыми путями появляются спасители или какие-то слушатели, или какие-то еще донаторы, или я не знаю даже что. Ну, это непонятно. Мы в прошлом году были в полной уверенности, что наконец-то к нашей радости вся эта бодяга закончится. Но не дала нам аудитория, как-то вот жизнь подталкивает пинками. Продолжайте, продолжайте, продолжайте. Вот. И мы...
3: Надо...
4: повелись.
3: Заставить их платить, этих замечательных людей.
0: Этих замечательных вас?
3: Да, этих замечательных нас.
0: Ну, мы уже
3: они
0: тут...
3: Они замечательные,
0: нас...
3: если их не заставить, они...
0: Вот у нас бубен. Вот, мы уже тут танцы с бубном. и в клаксон, и какие-то только не делали.
4: Вы имеете в виду, надо вас
0: формы.
4: Плодить или а платить?
3: Лучше одновременно.
4: Да, правильно. Да.
3: А я не помню, я там писал где-то или нет про устроить день сурка на радио Чипальдук.
0: Что-то писали, да. Вот мы рассматривали разные предложения.
3: Если у вас есть техническая возможность вещать на каждого конкретного слушателя, знать, кто...
0: У нас есть такая возможность.

0: Момент распознавания.
1: У нас есть председатель фэн-клуба халявщиков, вот человек, кто отвечает вот за этот. И его задача, конечно, клуб этот распускать. Как можно, чтобы они все распустились. Понимаете, они и так, в общем, фэн-клуб халявщиков распущены достаточно. Но задача...
2: До безобразия.
1: Да, задача его окончательно распустить. Пока не получается.
0: Но спасибо за напоминание об этой идее.
2: Ну ладно, там скоро митинг.
1: Митинг, да. Ну все, удачно вам отмитинговаться,
0: да. И не бросайте нас.
3: Спасибо большое.
1: На произвол.
0: Зашлите что-то еще и продолжайте вот это молодое незнакомое племя воспитывать на нас.
1: С вами, нами вместе. Пока.
2: Удачи. Счастливо.
0: Бай-бай-бай-бай, возвращайтесь на рабочие места.
1: See you soon.

Безответственностью.

0: Музыкальные новости на радио Чипльдук.
1: Продолжается финансовый кризис. Экономические обозреватели...

выражают озабоченность нестабильным состоянием экономики. Если и там события будут развиваться по сценарию, то не исключено, что банковская система предложит свой вариант развития событий, близкий к... С другой стороны, потепление отношений между... и... дает определенную надежду на укрепление межправительственных связей... и их ближайших соседей. Таким образом, можно с некоторыми оговорками констатировать, что...

0: другой, при взвешенной внешней и внутренней политике смогут преодолеть затянувшийся кризис в сфере недопроизводства комбикормов для...
1: Эй, мэйтэ силлон киэллэт хайта, кумме танссимэ лайяста лайта, саливили хиппут-туппут-таппу-дэппи-типпут-хилиялэ.
0: Это были музыкальные новости на радио Чиппельдук.

помощь тем, кто хочет сегодня успешно поскрести по сусекам в своих амбарах, в течение следующего часа на нашем радио будет звучать мелодия в стиле «фьюжн».

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

0: Страничка поэзии на радио Чипельтук.
1: Мамочка, что с нами будет? Мамочка, что с нами станет? Он меня точно погубит. Сердце мое умирает. Больше терпеть нету силы. Больше терпеть невозможно. Боже, какой он красивый! Как же любить его сложно! Мамочка, что же случилось? Как же мне с этим справляться? Если скажу, что мне снилось, девочки будут смеяться. Что же теперь скажут люди? Что же теперь скажут люди? Сердце навеки разбито. Мамочка, что с нами будет? Я полюбила бандита. Но он не знает ничего. Он просто смотрит и молчит. Он не зовет меня в кино и ничего не говорит. Но он не знает ничего. И я ему не говорю, что я люблю его давно, что я давно его люблю. Но он не знает ничего. Но он не знает ничего. Мамочка, я все забыла. Что же мне делать, не знаю. Ты мне всегда говорила, я не того выбираю. Что же теперь скажут люди? Сердце навеки разбито. Мамочка, что с нами будет? Я полюбила бандита.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук.
1: Мама! Мама! Мама! Мамочка! Больше терпеть невозможно! Я полюбила бандита!

Радио Чипыльдук. Пока не догонят. Glittering, painted eyes.

0: Тихо ты. Цыц.
1: Спать пора. Ночь на радио Чипельдук.

В эфире радио Чипальдук, и следующий наш трек прозвучит для продавших на прошлой неделе синюю толстовку Карагути 42-го размера.

0: Здравоохранение.
1: Сестра-лежалка.
0: Не путать с сестрой-сиделкой.
2: Лежалка.
1: Работница медперсонала больницы, подкладываемая наряду с грелкой под бок больному, чтобы ему не было скучно и одиноко. В функции сестры-лежалки входят тихие задушевные беседы с пациентом, чтение ему вслух книг и журналов, взбивание подушки, подача лекарств с тумбочки и кашки с ложечки, исполнение на ночь колыбельных, легкие тактильные контакты, невинные ласки и поглаживания. Сестра-лежалка.

0: Чиплюк. И так будет с каждым. Передаем сигналы точного времени на радио Чиплюк. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 1:01.
1: Радио Чиплюк. Обратно мы самые первые.

soy la milonga de mi barrio.

0: Чіпельдук. Старе, добре. Інтернет, радіостанція.
1: Добре.

помощь тем, кто пока безуспешно пытается иголкой вытащить занозу из второй фаланги второго пальца левой ноги, мы настоятельно советуем послушать песню, которая прозвучит послезавтра в полдень на радио «Чип-эль-Дук». А сейчас немного музыки.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Смотри, вот такой какой-то. Африканцам кличут. Годков набежало немало, поэтому можете не успеть дозвониться. Но если дождусь звоночка вашего, будет что вспомнить на том свете. Ваш амбассадор. Что-то человек какой-то, Годков набежало много. Что-то да. Как-то он торопится. Африканцам кличут. Ну, попробуем, что за африканец.
3: Алло.
2: Здрасте, а как бы нам человека, который вот африканец, как бы его вот услышать?
3: Да, это я. Это
2: который еще и амбассадор радио Чапыльдук.
3: Прекрасно, это я, здравствуйте.
2: Здрасте. Так что же вы нас пугаете, что можете не дождаться нашего звоночка?
3: А живой старый я, да. Да, есть такое.
4: А, кстати, мы сейчас проводим опрос самого старого слушателя радио Чапыльдук. Вам сколько? Вот все-таки голос не очень старый.
3: Я выгляжу хорошо, в смысле голос хорошо. На самом деле древний. Я не гожу самое старое, но мне за 60, скажем так.
4: За 60?
2: Удивили тоже.
4: Ну, это хорошо.
2: У нас тут людям под 70 некоторым, так что...
3: Ну, смотрите, вот видите, моя хитрость не удалась.
2: Хитрость удалась, да, но в то же время...
3: Удалась, да.
2: Да, в то же время возглавить наш рейтинг вам не удастся. Это, во-первых. Во-вторых, вы все-таки дождались звоночка, поэтому...
4: Ну, рассказывайте, когда это все началось.
2: Это удлинит ваше пребывание на этом свете. Я хочу очень верить в это.
3: Началось все очень давно. Африканец, могу рассказать, почему африканец.
2: Почему?
3: Меня, да. меня так прозвали, потому что я жил на море, загорал на море до такой степени, что прозвали меня африканцем.
4: А сейчас вы как? Какой цвет кожи?
2: Да.
3: Сейчас солнце.

0: Оно теплое.
1: Хорошо.
0: Оно теплое, солнечное, прекрасные пляжи, песочек. Пожалуйста, будете приезжать, приезжайте.
2: Но солнце же еще будет, еще выглянет.
0: Ну, мне за 60, не знаю, ну, надеемся-то, конечно, доживем. Ну, 60.
1: Да выглядит. Да, ну, все, 60. Куда? Конечно. Где работаете? Как себя вообще ощущаете?
0: Работаю. Да, это неинтересная у меня работа. Вот да. У меня интересное хобби, я летаю на параплане.
1: Ух ты!
0: Вот, опять же, загораю, да, вот был на Кавказе, в Чегеме, приехал, жена не знала. Вот, как вроде бы целое лето загорал на море, да. Ну, солнце близко. Вот такое вот есть у меня такое хобби, да, интересное.
1: А где на параплане? Ты надо же где-то разгоняться, да, и куда-то лететь. Это как, с горы куда-то надо? Я вот...
0: Нет, разгоняться не надо. Все делает ветер.
2: Ага. Ловите просто струю?
0: Подхватывает, да.
2: Восходящий поток?
0: Да, ловлю струю. Ага. Бриз. Морской бриз, горный бриз. Восходящий поток, и как орлы, они ж крыльями...
1: А можно в полете слушать радио Чип и Дюк? Было такое ваше? Вы летите на параплане и Чип и Дюк слушаете?
0: Вы знаете, там интернет, он не ловит. Как бы
1: больше
0: 300 метров поднимаешься, уже мобильной связи, интернета нету. Зато когда приземляюсь, обязательно...
1: А вы прям выше 300 метров куда-то прям...
2: Ну, конечно.
0: Ну, 300 метров – это посадка, извините меня. 300 метров, ну, 300 не 300, но 200 метров – это уже все, я готовлю к посадке, это некомфортно.
1: А как надо готовиться? Че, колени поджимать, что, какие движения?
0: Нет, выбирать дерево, чтобы облететь, в канал, чтобы не залететь, на какую-то горную вершину, чтобы там не приземлиться, а потом с голоду не умереть. Такое. Серьезно все.
2: А по длительности какой был самый долгий полет у вас?
0: Сколько я хочу.
2: Да правда.
0: Это правда. Пока солнечный день, пока где-то потоки, вот, с моря дует, это бриз, он если целый день дует, целый день летает.
1: А куда можно?
2: То есть так вот беспосадочно, вот несколько часов без посадки просто парите там.
0: Скучно. Несколько часов. Стартанул, полетал, залетел там больше моря, ой, просадил, объем на берег там, чтобы туда-сюда. Вот, и нормально. Не, ну летать можно практически, чтобы вы понимали, 500 километров мировой рекорд. Без мотора, без ничего, человек поднялся в воздухе и улетел на 500 километров.
2: А так вот группой, парочкой, допустим, лететь, переговариваться, это рискованно, такого не бывает?
0: Нет, это рации для этого есть, можно так кричать.
2: Уже не так скучно, вот. Вылетели втроем, летите там...
0: Нет, абсолютно, абсолютно можно, и 100 человек можно лететь.
2: Стая, клином такие летят.
0: Нет, как правило, они в термике. Термик один, так, и в этом термике залетает. О, ну, то есть там твой друг поднимается, к нему летишь. Дружище поднимает, да, и так, видишь, давай. И спираль наверх.
2: Слушайте, ну, вот. С таким хобби, как бы вы... Еще годков много.
1: Да,
2: еще.
1: Мне кажется, что с вашим возрастом...
2: Вам дают это да, подпиточку, кайф. Позитив такой, и здоровье, и к небу повыше.
0: Вот. Вы знаете, ребята, я, конечно, не попадаю в рейтинг ваших самых старших, но я попадаю в рейтинг ваших самых доброжелательных слушателей. И вот я вот кого могу, подсаживаю, и жену свою, говорю, смотри, какие молодцы. Ребят, вам спасибо. Спасибо той Ольге Андреевне, которая мне подсказала про вас. Она мне где-то в Питере была и там услышала, мне сказала. Говорю, Ольга Андреевна, спасибо вам. Каждый раз ее благодарю.
1: Ну, ребят, очень мило.
2: Спасибо вам.
1: Вам
2: да,
1: спасибо.
2: Приятно.
1: Ну что, приятных посадок, удачных, чтобы там колени...
0: Ну, вы знаете, ребят, в небе еще никто не оставался. Ни летчики, ни парапланеристы. Все обязательно на землю возвращаются. Так что вам большое спасибо. Сейчас... Расскажу. А завтра Ольгу Андреевну просто поцелую.
1: Давайте Ольгу Андреевну от нас поцелуйте, от нас, обнимите, да.
2: Четыре раза.
1: Да, четыре.
2: Четыредук.ру передает четырехкратный поцелуй.
1: Всех благ, прекрасных полетов во сне и наяву. И...
0: Спасибо, ребят. Вам удачи.
1: Обнимаем. Удачи,
2: тонуса, молодцы. Здоровья и загара, да. Чтобы не переставали звать вас африканцем.
0: Африка. Спасибо,
1: пока.
2: Спасибо.
0: Пока.

Да здравствует Чипальды! Первый в мире безбашенный танк на мирном фронте интернет-радио! Ура!

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 2:02.
1: Радио Чипльдук.

0: В эфире радио Чипульдук прозвучала эзотерическая песня для усиления колебаний ветрозащитных воздуходувов. А сейчас прозвучит музыкальный привет от московских таксистов молодым рикшам Хайдарабада.
1: Пока я

0: А сейчас для людей с замедленным восприятием информационного потока в эфире рекламная радиорастяжка.
1: Выставка последних моделей настоящих итальянских равиоли
2: в ресторане Пиацца Ди Пикколо Генуэза на улице Красных Металлургов.
1: Попробуй настоящую итальянскую равиоли!
0: Вы слушали рекламную радиорастяжку на радио Чиппельдук.

0: мало кто сегодня вспоминает тот факт, что 14 декабря 2000 года американский журнал Astronomical Graphic, Janik, Hachik and National Geographic опубликовал новые данные, согласно которым в результате процессов ядерного распада на Солнце наше светило может погаснуть не через 2,5 миллиарда лет, как ожидалось ранее, а уже через каких-нибудь 1,5 миллиарда лет.
1: С того самого дня в Америке и Западной Европе началась паника, в результате которой население бросилось скупать в супермаркетах все свечи, спички и карманные фонарики. Задумайся.

0: В эфире новости, прошедшие цензуру, радио Чипльдук.
1: В рамках своего министр прокомментировал большинство текущих с участием. В частности, скандал вокруг и претензий. Нашли ответы и заявления Михаила, сделанные им. По словам министра, составной частью являются попытки. Что касается намерения вступить, то это личное дело, но в таком случае придется сделать. Заодно он сообщил, что сторона не получила, хотя и слышала, сообщает внештатный. Административное расследование по факту практически завершено. Об этом сообщили. Как установили, причиной явилась неисправность, рассказали в ведомстве. Всего было три. В управлении отметили, что Сергей отнесся с пониманием и не имеет. Информирует наш.
0: Полный текст цензурных новостей выложен на нашем сайте chipl.censornews.duk.